0: теперь на радио Р. Все летнее.
1: Дамы туманов! И venga conmigo! Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador!

0: Радио Р. Голоса регионов.
1: 7 утра в Литве, студия Жень Саленков. Главные новости регионов за минувшие дни. Новый министр окружающей среды Ева Адриулайтити заявила, что рассчитывает на решение мусорного кризиса силами самоуправления, однако не исключила, что при необходимости может быть объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня. По ее словам, власти рассматривают разные варианты, включая перераспределение потоков отходов и увеличение объемов их сжигания. Ранее Национальный центр управления кризисами сообщил, что режим чрезвычайной ситуации может помочь организовать вывоз и сортировку отходов в других регионах страны. Главная избирательная комиссия Литвы лишила мэра Мариамполя Повиласа Исоду мандата после вступления в силу обвинительного приговора по делу о незаконной компенсации расходов. Ранее апелляционный суд признал политика виновным, назначил ему штраф 10 тысяч евро и запретил в течение 3 лет занимать госдолжности. Суд установил, что в 2019-2023 годах Исода предоставил 37 поддельных отчетов о расходах на топливо, телефон и интернет, незаконно получив около 2 500 евро. Сам политик с решением не согласен и намерен его обжаловать. До следующих муниципальных выборов обязанности мэра будет исполнять временно назначенный член городского совета. Главная комиссия по служебной этике Литвы отказалась начинать расследование в отношении матери мэра Ширвинтас Живилия Пинскувения, депутата районного совета Марии Гудонения. Комиссия пришла к выводу, что в 23-26 годах она не участвовала в подготовке или принятии решений, связанных с госзакупками, которые выиграла компания Вилмстата. Поэтому оснований для проверки возможного конфликта интересов нет. При этом досудебное расследование, которое ведет служба спецрасследований СТТ по делу о покупке квартиры в Паланге по заниженной цене и возможной связи с госзакупками, продолжается. Пока подозрения никому не предъявлены. На городском пляже Висагинаса появились 2 современные двойные кабинки для переодевания. Они изготовлены из долговечных материалов, оснащены деревянным полом, пропускающим воду и песок, и рассчитаны на комфортное использование в течение всего пляжного сезона. Власти города призывают бережно относиться к новой инфраструктуре. 18 июля с 12 дня до 4 часов в парке Вингис пройдет бесплатный семейный праздник «100 бассейнов». Гостей ждут практические занятия по безопасному поведению на воде, обучению первой помощи, знакомство с работой спасателей и интерактивные игры для детей. В программе также аниматоры, зона с мыльными пузырями, семейные развлечения и другие активности.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Синоптики сказали, что сегодня будет солнце +24, +29.
0: Вы слушаете Радио Лето.

0: Радио Р. Лови энергию лета.
1: Наш эфир.
2: Самба де Жанейро.
1: Пятница, знаете, вот в таком предвкушении. Мы даже очень синхронно. Как, знаешь, девушки, которые синхронным плаванием занимаются.
2: Да.
1: Я в этом... Вместе вскочили.
2: Мы чемпионками были бы.
1: Ну, вскочили сейчас.
2: Вот только-только 2 года назад, мне кажется, 3 года назад объявило синхронное плавание, что все, могут выступать парами, мальчик-девочка. И тогда мальчиков обсуждали, кто там выступает, кто там выступает. Вы видели их тела? У нас такое тело тоже имеется в студии, поэтому мы бы с тобой точно золотые медали Литве бы привезли. Но,
1: некоторые бы говорили, о, смотрите, там девушка на шаре.
2: Это был бы наш первый номер.
1: Да, девушка на шаре.
2: А потом дельфины, русалка.
1: Девушка на шаре, где ты вскакиваешь на меня, бежишь, а шар одновременно, знаешь, бежит, и ты как будто бы на месте двигаешься, а ты просто бежишь, догоняя этот шар, знаешь, вот эти волны, эквилибристика. Мистика знаменитая в воде.
2: Да.
1: И я просто переворачиваюсь, там все я чуть не захлебываюсь, знаешь. И одновременно воду вот так вверх пускаю. Там прям
2: как
1: вот,
2: кит.
1: Да, фонтан брызг.
2: Супер!
1: Вот это конкурс, да.
2: Вот это у нас план на вот следующий это, год.
1: Ну, просто.
2: Федерация плавания, свяжитесь с нами. Рапшис уже скоро уйдет на пенсию, так же, как и
1: Милутидя, да.
2: Милутидя, а вот подающие надежды звезды.
1: Мы тут готовы просто заменить. Даже уже номер готов. Надо немного.
2: Если что, Тетеревкова нас подтянет.
1: Да, все в остальном, ну, слушайте, все готово.
2: У нас даже музыкальное сопровождение будет.
1: Ну, Самба де Жанейро, вот под эту песню, само собой.
2: И когда нас спросят на пресс-конференции, где мы станем чемпионами мира, скажут, чем вы вдохновлялись, мы скажем, Валерий Леонтьев, Леонид Агутин, Валерий Меладзе и, конечно, Бразилия.
1: Да, потому что там... Самба де Жанейро!
2: Ой. Ну, не будем, наверное,
1: не, слушать. Не, давай, упустим.
2: Мы и так громкие для вас наверняка.
1: Да. Хорошо, доброе утро всем, мы начинаем.

что у тебя в инстаграме, хочется знать даже твоей маме. Но не все так просто, общий доступ закрыт. Ты любишь быть плохой девочкой по полной программе. И что у тебя в инстаграме, лучше не видеть маме. Мы считаем.

0: Радио Р.
1: Звездные предсказания, они же гороскопы, прямо сейчас в нашем эфире. Поехали, пройдемся по знакам зодиака на сегодня, на 17 июля. Овны, не относитесь ко всему слишком серьезно. Немного легкости сегодня пойдет вам только на пользу и поможет сохранить силы.
2: Тельцы, побалуйте себя приятной покупкой или вкусным ужином. Тем более, что финансовая ситуация постепенно начнет улучшаться.
1: Близнецы, не будьте слишком требовательны к себе. Сегодня окружающие оценят вас гораздо выше, чем вам кажется.
2: Вот, наконец-то. Не только я это буду видеть, но и окружающие.
1: Да,
2: что ты не метр с кепкой, а три.
1: Три метра. Три кепки. Метр с тремя кепками.
2: Раки, настоящие эмоции лучше пока оставить при себе. Высказать все, что думаете, вы еще успеете позже.
1: Львы, старые чувства могут неожиданно напомнить о себе. Эта эмоциональная встряска поможет взглянуть на многое по-новому.
2: Видишь, может, я на тебя посмотрю, как 3 года назад.
1: Ну да, может быть, можно, конечно.
2: Мое восхищение. Девы, день будет полон мелких препятствий. Не скрывайте раздражения на близких. Их поддержка сейчас окажется гораздо полезнее.
1: Весы, сегодня результаты ваших усилий станут особенно заметны. Если увидите перспективу, смело закрепляйте достигнутый успех.
2: Не знаю. Перспектива, когда под носом
1: всегда сидит на первом этаже.
2: Но... с самого утра, да, как два оголтелых попугая.
1: Премиальные такие выписал, и думаешь, ах, как хорошо выполнил свою работу.
2: Скорпионы, возможно, ради общего дела придется немного отступить от своих принципов. Это вызовет внутренний дискомфорт, но окажется не напрасным.
1: Стрельцы, от вас могут потребовать уступок. Не воспринимайте это как поражение. Иногда компромисс оказывается лучшим выходом.
2: Козероги, не выбирайте самый драматичный способ решения проблем. Простое и спокойное решение сегодня окажется самым удачным.
1: Водолеи, не стоит доверять чужие секреты или делиться своими. Лучше говорить только о том, что не создаст лишних сложностей.
2: И рыбы, даже плохие новости не смогут выбить вас из колеи. Вы быстро найдете способ изменить ситуацию к лучшему.
1: Это были предсказания на сегодняшнюю пятницу, дамы и господа. Но вы помните, не понравился гороскоп?
2: Меняйте.
1: Меняйте и живите так, как хочется.
2: Угу. Вот. Ну, главное, чтобы весы премии выписывали.
1: Ну да, и на весах были хорошие цифры.
2: А, да. Ну лето же как-никак. Ну,
1: хотелось бы уже,
2: ну,
1: знаете,
2: да.
1: Ну, чтобы вот это все чуть ушло куда-нибудь.
2: На минус 9 килограмм, да,
1: ну,
2: каких?
1: Губушек, блясков.
2: Представляешь, завтра встаешь на весы
1: и минус 9.
2: В субботу и минус 9. А попел бы?
1: Именно. Если бы я смог увидеть не только свой пуп, но и я бы точно опупел. Именно. Потому что сейчас, вот когда ты смотришь на весы и животиком закрываешь все остальное, видишь только пуп свой. Да.
2: Ты бы опупел.
1: Да, именно это слово.
0: Теперь на радио.

0: Радио Р. Оставайся на позитиве.
1: Итак, дамы и господа, у нас еженедельная рубрика в эфире. Называется она «Литовский плейлист». За нее мы благодарим фонд поддержки медиа за то, что он каждую неделю дает нам возможность говорить вам, рассказывать о новых, старых, новейших, будущих литовских исполнителях и их творчестве. Сегодня бразды правления данной рубрикой возьмет Гинтера Сантанас, рожденный в Баварии, потому что он еще и маэстро. И будет он рассказывать вам про другого, не менее популярного и знаменитого маэстро.
2: Значит, существует такой исполнитель Кастетос. Значит, он в простонародье Кастетос Сорницкос, и он один из солистов Джинджи Синдикатоса. Ну, их двое, по сути. Угу. Вот, Кастетос и Сварос. Вот, они оба. Кастетос как будто бы чуть меньше бывает в этом, в народе, да, в средствах массовой информации, но талантливо безумный. Во-первых, он писатель. У него на счету две книги. Значит, одно, дебютный его роман, вышедший в 2018 году, называется «Турне». И он рассказывает о вымышленной рок-группе, которая отправляется в гастрольный тур по Ирландии и Великобритании. Угу. И идет роль от басиста этой группы, ну, который как будто бы на втором плане, вот, но и вот рассказывает о всяких передрягах группы. Да. Как будто бы на автобиографии, но тут рок-группа, а не рэп. И, ну, угу. Ну, в общем, но занимательное чтиво, бестселлер в Литве в 2018 году. Сейчас найти какой-то тираж практически невозможно, но можно, например, в электронном виде заказать. Потом в 2024 году вышел второй его роман, называется «Вояж, вояж». Вот, это... Вот, это более личная и такая психологическая книга о внутреннем путешествии человека и отношениях с близкими, поисками себя, размышления, ну, потому что у мужчин, ну, извините, от 40 до 50, там как раз начинается размышление себя.
1: Философия,
2: да. И вот нужно выпустить по этому поводу книжку.
1: А факультет философии Хогвартса в этом
2: совершенно
1: открывается?
2: Верно. И помимо вот книжных, литераторских каких-то, он записывает альбомы, сольные альбомы, они в разных стилях. И мне на глаза попались сначала два альбома, которые один называется «Жеручо Гатвис Бела», а второй «Крувино Пусплечо Послаптис». Они, это реальный детективный тру-крайм истории, но сделанные в рэпе. Ну, то есть ты слушаешь от начала до конца, и тогда ты понимаешь всю историю. То есть это произведение литературное только в стиле рэп и музыки. Вот такие концептуальные альбомы. Помимо концептуальных, у него есть обычные альбомы. Например, альбом «Маэстро». Вот, ну, конечно же. Вот, и вот недавний, который называется «Симпозиумас Чепл Роуд». Значит, он был в Великобритании на каком-то кемпе, где они с музыкантами слаймили.
1: Писали музыку.
2: И вот они записали этот альбом. Он мне попался, и он невероятный. Там классная музыка, классное настроение. Я подумал, боже, как хорошо. Надо срочно заказать себе виниловую пластинку.
1: Да, и, разумеется, он ее заказал. Потом он ходил и говорил, я вот теперь знаю новый стиль, босанова. У него все было босанова. Да, модератор наш босанова. Начальник наш босанова. Кофе босанова.
2: Босановский кофе вот и хочу. Вот так, вот это вот все.
1: Я двигаюсь в ритме босанова.
2: Да, вот все время. Там говорил, вот неделю точно только говорил про босанову. Вот, и, собственно, после этого мне пришла пластинка, и насколько мне было приятно, что она была подписана мне. Ну вот, сам он подписал мне, написал «Маэстро от маэстро», и я такой, ну, конечно, «Маэстро от маэстро». Теперь у меня есть эта виниловая пластинка, и она вот у меня практически каждый день. То есть я вот прихожу... я прихожу, вот, дневной сон после дневного сна, включаю пластинку, иду делать кофе, и мне все время вот
1: босанова
2: у меня в голове. Я подумал, что нужно и вам послушать обязательно эту песню. Называется «Папросто Стоксчаштадинис».
1: Да.
2: Такая вот красивая лирическая композиция про то, как мужчины среднего возраста, около 40, вдруг открыли для себя канал Discovery, увидели, как черепашки пытаются добраться до океана. Об этом песня. Вот такие песни, такие тематики. У него два концерта сольных были. Значит, в Баланге 24 июля и 18 августа в Вильнюсе Васарас Терраса. Вот 18 августа вы меня встретите на этом концерте, потому что у меня уже билеты куплю.
1: Потому что уже настроение босанова.
2: Да.
1: И этот маэстро с другим маэстро будут готовы зажигать. Спасибо, опять-таки, фонду поддержки медиа за их поддержку. Ну и сейчас прямо в эфире радио Р. Кастетас и его папросто стокшештаденес.

0: Радио Р.
1: В Литве 8 часов утра. В эфире Радио Р. Сейчас все самое актуальное.
2: Министр окружающей среды Ева Андриулайтити обсудила ситуацию с руководителем Вильнюсского центра управления отходами. Ситуацию, понятное дело, по мусору в Вильнюсском регионе. Министерство обратится к региональным центрам с просьбой оценить, смогут ли они временно принять часть отходов из Вильнюсского региона. Мы рассчитываем, что проблему решат сами муниципалитеты, но при необходимости будем искать и другие варианты, заявила министр.
1: Тем временем мэр Вильнюса Валдас Бенкунская заявил, что из-за бездействия компании «Энергосман» на территории мусоперерабатывающего завода снова возникла серьезная угроза пожара. По его словам, объем отходов уже в пятый раз превышает допустимые нормы, а температура на площадке продолжает расти. При этом мэр подчеркнул, что для 65% отходов региона уже найдено временное решение. Их будут сортировать компании «Экосервис» и «Эконовус», а оставшиеся 35% пока остаются проблемой. «Самая большая опасность сейчас – риск нового пожара. Мы видим растущие горы мусора, но компания ничего не делает», – сказал Бенкунскас.
2: Суть. Значит, когда-то произошел пожар на вот этой мусороперерабатывающей компании. Это года полтора-два назад. Значит, и один из сортировочных отсеков не работает. Значит, и из-за того, что он не работает, начал накапливаться большое количество мусора. Обращаются в компанию, говорят, вы должны починить. Компания говорит, а город нам должен 5,6 миллиона евро. Вы дайте нам деньги, мы сразу и починим. Город говорит, нет, вы должны были по контракту починить. По итогу вот началась, мусор накапливается, ну и это возникает проблема. И сейчас Валдис Бенкунскас бьет такой в набат и говорит, скоро пожар, скоро... Ну, так вот. Очень оптимистичный, все решающий человек.
1: Но он, если что, на фестивале реки 25-го все потушит.
2: Это правда. Прокуратура Литвы начала досудебное расследование после жестокого нападения на несовершеннолетнюю в парке поэзии в Мариамполе. По данным следствия, девочки нанесли множество ударов руками, ногами и мобильным телефоном, а очевидцы снимали происходящее на видео, которое затем распространилось в соцсетях. Ну, просто одногодки начали избивать 12-летнюю девочку.
1: Да.
2: Вот. По предварительным данным, конфликт между знакомыми девочками начался из-за комментариев в социальных сетях. Вот. А пострадавшую доставили в больницу. После оказания помощи она была отпущена домой. Следствие устанавливает точное число ударов и степень получения травм. Служба защиты прав ребенка уже связалась с семьями обеих девочек. А в ближайшее время специалисты окажут психологическую и социальную помощь, необходимую детям и их близким.
1: Во время земляных работ на территории Вильнюсского аэропорта строители обнаружили предмет, похожий на взрывоопасный. Это было вчера после обеда. На место прибыли саперы, был введен план скида. Щит после проверки опасный предмет вывезли, режим отменили. На работу аэропорта и расписание рейсов инцидент не повлиял.
2: Литовский симфонический духовой оркестр занял первое место в профессиональной категории на 138-м международном конкурсе духовых оркестров в испанской Валенсии. Это один из старейших и самых престижных конкурсов в мире, который проводится с 1886 года. Жюри высоко оценило программу оркестра, в которую вошли произведения зарубежных авторов и литовского композитора Жибокля Мартинайтитя.
1: О погоде. Сегодня ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер преимущественно будет дуть с юга, востока. Слабый. Температура днем до 29 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Лето.

0: Радио Р. Зарядись энергией на все лето.
1: Что увидеть и посмотреть? Афиша Радио Р.
2: Наш эфир продолжается. Семимильными шагами мы идем к выходным.
3: Конечно, прекрасно.
2: А чем ты будешь заниматься на выходных?
3: О, у меня эти выходные просто.
2: Турбо.
3: Турбо. Завтра. Крезбины.
2: Ага.
3: Сезон же.
2: Ну,
3: открыли.
2: Конечно.
3: Ой, в воскресенье сюрприз делаем. Не скажу кому, да не тебе. Тебе каждый день сюрприз.
2: Это да.
3: Приду я на работу или не приду?
2: Сюрприз, конечно. Вот, собственно говоря, у меня дети возвращаются сегодня ночью из лагеря, ну или вечером, и там по ходу дела, видимо, на выходных будет стирка большая, ну, отстирываться.
3: Рассказов будет вагон.
2: Совершенно верно, отмываться будем, отстирываться, и, может быть, даже немножко меня не будут трогать, потому что вот заняты всеми остальными.
3: Отмываться, отстирываться ты там вообще при чем?
2: Ну,
3: ты
2: да.
3: Ты и стирать не умеешь, и мыть других не умеешь. Тебя явно не задействует, расслабься.
2: Мне очень нравится, как ты вообще... Вот и кто со стороны подумает, я вообще не самостоятельный.
3: Нет, так спасибо, что ты в 45 можешь себя помыть. Это радостно.
2: Ну же, спасибо, да,
3: это мы можем быть спокойны со слушателями.
2: Ну,
3: я даже не могу себе представить, как ты включаешь стиральную машину.
2: Хорошо, давайте, ребята.
3: А ты умеешь?
2: Ребята, да. Включить умею.
3: На кнопку пуск.
2: Пуск.
3: А все остальное?
2: Ну там жидкость. Вот так открываешь жидкость, потом порошочек там в этот, или там капсулку еще закидываешь, чтобы лимоном там в этот. Я трижды стирка была, трижды в моей жизни была стирка, дважды неудачно.
3: Ну вот.
2: Потому что я с белым закидывал все остальное, все, что можно. И оно там, ну, микс.
3: Ну, ясно.
2: Ну, то есть...
3: ну вот поэтому я и говорю, что не умеешь. Тебя завтра не задействуют.
2: Теперь-то я уже наученный, мог бы этот, но меня уже не допускать.
3: Мокрая тряпка, которая тебя потом гоняли по квартире.
2: Вот, друзья, не у всех так радужно, не всех крестят, не всех отмывают. Давайте узнаем, чем вам заняться, например, если вы где-то на перепутье и не знаете, куда пойти, что податься. Значит, ботанический сад Каунас приглашает сегодня... Сегодня вечером на ночь ароматов. Квапу Ноктис. Дальше. Темой которого станет белый цвет. Там будут театральные постановки, мастер-классы по созданию духов, интерактивные программы и, в общем, и выступления камерного там оркестра ВДУ и вокального коллектива «Балсей».
3: Круто.
2: Приходите, будет вот просто круто. Ботанический сад университета Витутаса Великого.
3: В Каунасе. Там очень классно, красиво, правда, всем рекомендую. Так, что ты на меня смотришь?
2: Я думал, что по очереди рассказывать.
3: Нет, ну хорошо, давай. Александр Васильев завтра представит в Клайпеде шоу «Алхимия моды». В Швитере-арене состоится данное мероприятие. Гостей, значит, вечера ждет невероятное шоу от Александра Васильева с историями, с различными...
2: Байки наверняка вот эти будут.
3: Модными байками.
2: Да, ну что?
3: Шутейки, юмор расскажет всем.
2: Он харизматичный, он много всегда говорит интересных вещей. Экстравагантно иногда выглядит.
3: Все
2: в зависимости
3: верно.
2: От того, как, как, видимо, в каком настроении маэстро будет.
3: Да.
2: Ну, поэтому с нетерпением.
3: Там
2: ждем.
3: Будет и живая музыка, и даже модная ярмарка. Поэтому обратите внимание.
2: Значит, опять же, 18 числа в Кидайне пройдет фестиваль огурцов.
3: Вот.
2: Вот. Это просто постоянный кидайняйский аттракцион, который проходит иногда в июле, иногда в августе, по-разному. В этом году тема «Зеленая мода». То есть всех просят одеваться в зеленое.
3: Угу.
2: Будет огромное количество дегустаций блюд из огурцов. Даже огуречное мороженое шеф-повар Альфас Иванаускас представит. Группа «Китава», «Аняня», «Аисте», «Бунке».
3: Вот. «Бунке».
2: «Бунке» будут. Организаторы приглашают гостей вот дресс-код соблюдать, чтобы все было...
3: Слушайте, там, где Наталья Бунке и Аисте, ну, там уже будет хорошо.
2: Ну.
3: А с учетом того, что это фестиваль огурцов, там и маринованные, и квашеные, и всякие там...
2: И наверняка можно ходить и попробовать и все это.
3: Ну, и, конечно, не могли бы пройти мимо Дня пивоваров в Клайпеде, который тоже отмечается завтра. И там, на этом празднике, какая-то россыпь просто невероятных артистов, билеты на которые обычно стоят бешеных денег. Там и Ба, и Соло Ансаблис, и Савлис Клёш, и Деспотин Фам.
2: Рэп. Это рэп.
3: Рэп, рок. Все как мы любим. Все полное такое. В программе также дегустации, экскурсии по пивоварне,
2: да,
3: что немало интересно.
2: И фудтраки. Фудтраки с едой, бургерами и всем самым сочным и вкусным. Так что приходите. В Каунасе отмечают на аэродроме Дариуса Геренаса праздник по случаю 93-й годовщины полета Литуаники. И еще в Купичкисе День города, фестиваль Сала 546 Вестувиня. Все будет заточено под литовскую народную свадьбу.
3: Это мы тоже не проходите мимо.
2: И там приглашают, помимо всего, пары могут прийти и заново
3: расписаться.
2: Ну, вот праздничная церемония, которую проведут, сфотографируют, и все. Просто приходите, если вы парочка,
3: да,
2: и заново...
3: Ну, и напоминаем, разумеется, что Игналина все еще празднует 160 лет, поэтому, ну, если не Каунас, не Клайпеда, не Вильнюс, то точно Игналина.

0: Маяка.
1: Итак, вчера начали мы этот аттракцион, ну, когда мы выбираем для сына Сергея и Ингриды. Напоминаю, Сергей – это наш бывший коллега, который с Эрнестом по вечерам вел эфиры, диджей Серхио.
2: Популярный диджей, поэтому обратите на него внимание. Безумно талантливый парень, и даже несмотря на то, что стал сейчас молодым отцом, все равно готов украсить любой ваш праздник.
1: Мы, по ходу дела, узнали, что он все уже месяц практически не может назвать вместе с Ингридой, назвать сына. То есть не могут решить с именем. И мы решили пойти навстречу. Говорим, так вы выберите какое-то количество имен, а мы вместе с нашими радиослушателями...
2: Все решим.
1: Решим. Как выборка, как песни мы выбираем. Это или то. По итогу у нас вот сейчас идут четвертьфиналы, потом будет полуфинал, мы столкнем, и в финале Ришкшата не так назвать. Здорово. Нет.
2: Ну, нет.
1: Мы просто попытались и предложили свою помощь. А они, да, и согласились. Mm-hmm. И поэтому мы сегодня выбираем имя. Если вы сейчас позвоните 052-305-005, первому нашему слушателю мы, конечно же, скажем, дорогой наш, вот такие имена давайте
2: раскроем. Сегодняшние.
1: Вот. Если позвоните, вы пока что-то... Вот, начали активно. Спасибо. Я уже испугался. Вчера очень активно была, сегодня как-то... Вот уже звоночки. Доброго утра желаем вам. Здравствуйте, как зовут вас?
3: Доброе утро. Йоланта,
1: очень приятно. Йоланта, как вам такой вот наш аттракцион, когда мы выбираем ребенку имя?
3: Очень классно.
1: Не слишком, да? Ну, то есть я вот все время переживаю, что...
3: Нет.
1: Я так рассматриваю это, как мы предлагаем родителям, а они уже сами
2: решают. Вправе сами решать.
1: Да. Ну, да. Хорошо, сегодня два имени. Итак, Йоланта. У нас есть Эмир как вариант.
2: И у нас есть Стиви как вариант.
3: Эмир.
1: За Эмира, значит, отдаем голос. Йоланта, спасибо большое. Вам нравится имя Эмир? Как вам?
3: Да, нравится.
2: Мужественное, такое мужественное, да?
1: Мужественное, как будто бы.
3: Да.
1: Мальчик очень подходящий.
3: Однозначно, Эмир.
1: Принято. Спасибо большое. Вам хорошего утра, хорошего настроения. 052-305-005. Здравствуйте. Как зовут вас?
4: Здравствуйте. Александр меня зовут.
1: Александр. Наш лесник.
2: Вот, Александр.
1: Александр, как дела у вас? Как настроение?
4: Отличное настроение. Погода хорошая. Дождь не льет.
1: Ну, все.
2: Как в лесу там.
1: Ну. Смотрите, мы выбираем имя сегодня. Эмир и Стюи. Какое вам, кажется, лучше подойдет?
4: Ну, Стюи, так это даже... Я бы выбрал Эмир.
1: Все принято. Как лесна... Эвелина задала вопрос. Как в лесу?
2: Все хорошо?
1: Все ли хорошо?
4: Все хорошо, слава богу, сильных пожаров нету.
2: По грибы уже можно ездить?
4: Местами, да, есть уже грибы.
2: Есть. Да. А черника?
4: Черника тоже местами. В некоторых местах померзла, к сожалению.
1: Понятно.
2: Ничего. Но благо, не так много пожаров, поэтому держимся.
1: Держимся. Спасибо, Александр. Спасибо вам, хорошего утра и хорошего настроения. 052-305-005. Было много звонков? Нет. Звоночков, помогите. Нам нужно...
2: У нас два имени.
1: Два имени, и надо хотя бы третий голос. Иначе у нас, ну...
2: Сейчас представляешь, все бац из-за Стьюи.
1: Ну, имеют право. Это же, ну, их решение.
2: Да.
1: Здравствуйте, как вас зовут?
5: Здравствуйте, Люда.
1: Люда, очень приятно. Люда, два имени. Мы выбираем имя для мальчугана. У нас есть два варианта. Эмир и Стьюи.
5: Конечно, Эмир.
1: Эмир, конечно.
2: Благородное имя, да?
1: Благородно, да? Кажется, вот Эмир, какому мальчишке подойдет? Вот какой он должен быть, Эмир?
5: Ну, такой крепкий.
1: Крепыш.
2: А вот давайте добавим еще и фамилию. Эмир Лисагор. Звучит?
5: Точно звучит.
2: Все принято. Людмила, спасибо.
1: Люда, спасибо большое. Вам хорошего утра, хорошего настроения. Так, Эмир, 3-0. Однозначно. Ну, то есть уже выбрали. Смотрите, у нас...
2: Уже два имени есть.
1: Два имени есть, и постепенно сокращается. Значит, все, на этой неделе, в понедельник мы продолжим череду четвертьфиналов, после чего...
2: Сережка, наверное, расстроился сейчас Стьюи. Это был единственный из
1: его вариантов. Остальное, видимо, Ингрида выбирала, да. Ну, вот так, Сергей, вот так. Хорошо, мы двигаемся дальше. У нас Зомб и его медляк прямо сейчас в нашем эфире.
0: вечерний на радио Р.

0: Р. Лето.
1: Ох, дамы и господа, Гинтерс такой, о чем мы сейчас будем говорить? О чем? Грубо ругать тебя буду.
2: Ну, конечно.
1: Значит, Гинтерс Вигнатович, у нас такой все время начинающий блогер. Mm-hmm. Вечный студент есть термин, а вот есть начинающий блогер.
2: Да.
1: Так вот, Гинтерс Вигнатович, он, я уже весной, наверное, снимал видео. Секунда, минута в день, грубо говоря. Это когда вы каждое свое какое-то большое действие, например, пришли на работу, ушли с работы, позавтракали. Снимайте чуть-чуть, чтобы люди увидели, как вы проводите свой день. Гинтерса Вигнатовича Зукаса день безумно интересный иногда бывает. И он такое сделал, и даже все отснял. Но где-то себе скрыл это видео, не монтирует его и не хочет, чтобы мы им наслаждались.
2: Я забыл про это. Я помнил первую неделю, а потом что-то я забегался, и у меня куча новых великолепных дней оказалось. И тот уже как будто бы
1: невеликолепный.
2: Да?
1: Так вот, я тебя прошу, как раз вот остается чуть меньше месяца. Гинтерс Вигнатович у нас едет в Висагинес, между прочим. Я вот тебя прошу, один день там полностью заснять в таком формате.
2: Хорошо. Хорошо, да.
1: Так,
2: да,
1: дорогие слушатели, слышали, да? Мы много чего в программе «Соль и перец» обещаем, не всегда выполняем, но тут я подковываюсь рыцарями из Мединкай.
2: Да, конечно.
1: И если ты не выполнишь свое обещание... то мы всеми Мединкай на тебя нападем.
2: А я напоминаю, друзья, что в Висагинесе будет большой праздник, День города. Вы это, ну, наверняка, висагинцы наверняка знаете. И я вот собираюсь посетить сие действо 8 августа. 8 августа.
1: Гранд-концерт.
2: Гранд-концерт. Да. Лина Садамайтис сначала. Я песен особо не знаю, но меня Эвелина сейчас просвещает. Говорит, Вандениной послушай, а потом ты уже послушал Вандениной, а уже сейчас послушал. У него одна песня хорошая. Вандениной послушай. И я такой, хорошо, хорошо. И опять же все это откладываю. Вот.
1: Да.
2: Но я еду, потому что там есть одна из моих любимых групп приезжает. Группа Каста с большим концертом. И учитывая то, что они в 10 вечера, то домой в баньке я не попаду, значит, я останусь с ночевок. А значит, мы с моим товарищем и, в принципе, лучшим другом Евгением Русаковым туда рванем прямо с утра, будем отдыхать. Здесь будет хорошая погода. Со мной можно встретиться, если у вас появится.
1: Накормить.
2: Это завсегда. Угостить кофе, если провести где-то экскурсию какую-то вы интересную придумаете.
1: Там, глядишь, и я тогда подъеду уже.
2: Вот, да. То есть мы...
1: Сколько до Висагинеса, кстати, ехать?
2: Ну, я думаю, часа полтора-два.
1: А на поезде?
2: А на поезде часа два-два с половиной. Я думаю. Я, честно, я не представляю.
1: Давай посмотрим.
2: Я все время с кем-то еду в машине. Я же не вожу, я с кем-то езжу в машине.
1: С кем-то
2: я езжу? Ну, обычно сейчас... Ну, вот сейчас Евгений Версаком. Иногда Женя Соленком, когда мы вели там всякие мероприятия.
1: Два часа.
2: Ну, так вот. И я там все время разговариваю. И в беседе, знаешь, время пролетает незаметно. А ты знаешь, что я трепло. Простите за это слово.
1: Так и есть.
2: Вот. Я трепло. И со мной всегда интересно.
1: Да?
2: Я всегда придумаю что-то, что-то расскажу. Говорю, давайте тут вот. О, боже, тыры-пыры. Вот всякие такие истории. Угу. Да. Угу. Рассказал бы я тебе историю, как Евгений Русаков ногу повредил, и как мы ехали обратно.
1: Но история умалчивается в эфире, правильно?
2: Да нет, там нечего. Просто мы его 2 часа развлекали, пока он страдал. Его потом в больницу положили с этой ногой.
1: Ну, вот, то есть, там, все, а что, как он что-то поломал ее так?
2: Вот не поломал, что-то, ну, как-то, там, что-то собралось не очень приятное, это нужно было прооперировать.
1: Висагинес не принял.
2: Именно. То есть человек приехал, его Висагинес не принял, и просто оттолкнул назад. Не, ну накануне на тренировке где-то что-то повредил, и там это все очень сильно распухло.
1: На тренировке по бачате же, да?
2: Ну, конечно, потому что бачата это наше все.
1: Ну, Женин брейк-данс и бачата.
2: Бачата, да, вот эти знаменитые. Да, именно там. Я так думаю, ну, то есть, давно я бачаты не видел от Русакова.
1: А он все ходит на тренировки.
2: Ну, он все ходит. Ну, как-нибудь покажет наверняка. Хорошо, друзья, это мы подшучиваем, но на самом деле 8 августа, you are welcome. Все, кто только может, приезжайте в Висагинес, великолепный город. Будет возможность посмотреть. Там всегда все хорошо. И вот в этом году таки приеду. Понимаешь? И очень этим доволен. Вот, кстати... если уже заговорила Эвелинка про то, что нужно видеть нас в соцсетях,
1: да.
2: Ну, то есть скучаете, да, ну, наверняка. Ну, подписывайтесь всюду на нас.
1: Обязательно.
2: Но мы всюду есть, где только можно найти. Я за всеми соцсетями не слежу, но иногда посматриваю. Угу. Вот, но...
1: Главное следить за своими. Поэтому...
2: Это да, это я
1: если
2: стараюсь.
1: Если вдруг Гинтераса хотите накормить, либо что-то подарить, пишите ему
2: в личку. Ой, сразу я на подарки сразу реагирую.

0: Радио Р.
1: В Литве 9 часов, а в эфире Радио Р сейчас все самое актуальное.
2: Пожарные не исключают, что начнут круглосуточно дежурить у мусосортировочного завода «Энергосман» в Вильнюсе из-за растущего риска нового пожара. По словам главы департамента противопожарной охраны Рената Сапожилы, ситуация на предприятии ухудшается, а с возвращением сухой погоды вероятность возгорания возрастает. Если выявленные нарушения пожарной безопасности не устранят до 13 августа, эксплуатацию объекта могут запретить. Не исключено, что мы превентивно разместим у этого объекта наши силы, чтобы при необходимости сразу отреагировать, сказал Пожила.
1: В свою очередь, оператор вильнюсского мусосортировочного завода «Энергосман» заявил, что кризис с отходами можно стабилизировать за 2-3 недели. Если предприятие, вильнюсская когерационная электростанция и вильнюский центр управления отходами будут работать совместно. Директор компании Альгердес Блазгис утверждает, что ситуацию сейчас пытаются намеренно ухудшить, а обвинения в переполнении площадки и бездействии предприятия не соответствуют действительности. По его словам, если центр управления отходами не помогает, то хотя бы пусть не мешает.
2: Министр обороны Роберта Скаунаса и экономики и инноваций Эдвинас Грикшес награждены Латвийским орденом трех звезд, высшей госгражданской наградой страны. Награды во время визита в Литву вручил президент Латвии Эдгарс Ринкевич. Это награда признания дружбы наших стран, взаимного доверия и совместной работы ради безопасности региона, заявил Каунас. Грикшес отметил, что награда символизирует тесное партнерство Литвы и Латвии в укреплении безопасности, инноваций и конкурентоспособности Балтии.
1: Вот. А еще полгода назад Роберта Скаунаса, вот латыши его уже награждают.
2: Дружочек уже, пирожочек.
1: Ну, вот. Бролюкас. Из-за нехватки учителей иностранные языки в литовских школах смогут преподавать не только педагоги, но и специалисты из других сфер, а также носители языка с высшим образованием. Новые правила распространяются на английский, немецкий, французский, испанский и польский языки. Кандидаты должны владеть языком не ниже уровня С1, а педагогическую квалификацию смогут получить уже после начала работы. В Министерстве образования рассчитывают, что это поможет решить проблему дефицита учителей, особенно в регионах.
2: Литва заняла второе место в Евросоюзе по доступности фиксированного интернета и 27-е в мире, показало исследование платформы Broadband Genie. В среднем жители страны платят за домашний интернет чуть больше 15 евро в месяц. Дешевле он только в Румынии, там около 7 евро в месяц. Для сравнения, в Польше средняя цена превышает 18 евро, в Латвии почти 21 евро, а в Нидерландах и Финляндии достигает 50 евро в месяц. Эксперты отмечают, что низкие цены выгодны потребителям, но предупреждают, операторам становится все сложнее одновременно удерживать тарифы и инвестировать в развитие современных сетей.
1: О погоде. Сегодня ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы, ветер преимущественно юго-восточный, слабый. Температура воздуха днем до 24-29 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
3: Лето.

0: Радио Р. Твое любимое радио.
1: Абонент временно недоступен. Пожалуйста, не звоните больше.

0: Кинопремьеры.
1: Давайте, дамы и господа, двигаться по эфиру семимильными шагами. Нам-то с Эвелинкой чуть-чуть еще осталось поработать.
2: Ой, вообще, немножечко.
1: И у нас планы хулиганы.
2: Ох.
1: Значит, у нас сегодня с Эвелиной корпоратив.
2: Да.
1: Это знаменитый корпоратив, когда мы просто ходим вдвоем в кино.
2: Угу.
1: И никто нам для этого не нужен, кроме еще кучи народу и людей. Я посмотрел, зал уже весь почти выкуплен.
2: Да.
1: За исключением нескольких мест.
2: А мы идем в 2 часа дня.
1: В 2 часа дня в IMAX на первый сеанс «Одиссеи».
2: Да.
1: IMAX – это самый большой экран. Если что, приезжайте
2: самый
1: в Вильнюс.
2: Самый громкий звук.
1: И так далее, и так далее. Приезжайте в Вильнюс, посмотрите, это просто впечатляет. Угу. Вот. Мы ходили на «Аватара» по раздельности, но
2: ходили.
1: На открытие IMAX. И теперь, собственно говоря, повторяем это движение, но уже нолановская «Одиссея».
2: Угу. Вау. Отправляемся в путешествие.

0: Так вот, сегодня как раз премьера «Одиссеи» Кристофера Нолана. Там, понятно, по гомеровскому этому знаменитому произведению о том, как царь Итаки отправился воевать за приключениями, а потом еще лет 20 назад.
1: 10 лет возвращался из Трои, да. Они взяли Трою, в итоге там было их несколько правителей, один исчез, второго там Посейдон на горе уничтожил. Третий Елену Прекрасную к себе все-таки забрал, из-за нее же было. И вот Одиссей, один из этих правителей, который с 12 кораблями вроде бы выплыл из Трои, но 10 лет пытался добраться до дома и в итоге добирается. Это никакой не спойлер, так действительно есть.
0: А там куча женихов у его жены, которые все пытаются вот этот вот островочек его и да. такую эту забрать. И он доказывает таки любовь. Там в ушко там чего-то там выстреливает. Я не помню. Я давным-давно читал эти
1: мифы. Ну, там много чего. Плюс ко всему, параллельно с Одиссеем путешествует его сын, который ищет его, чтобы мать спасти от новых женихов.
0: Вот. Пример такая история, и мы за ней собираемся следить. Трехчасовое кино.
1: Да.
0: Эвелине разрешено есть конфеты, если она только этого захочет. Пить попкорн.
1: Пить.
0: Попкорн же пьют, ты же знаешь, вот этот знаменитый питьевой попкорн. В общем, мы сегодня идем. Там плеяда звезд. Да, плеяда звезд. Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Зендея, Джон Бернталь, Шарлиз Терон и куча еще всяческих невероятных. Состав невероятный. Зендея, как всегда, на красных дорожках по случаю Одиссеи.
1: Ну,
0: самое
1: дива.
0: Нарядное.
1: Дива.
0: Самое нарядное.
1: У Шарлиз Терон ноги, у Энн Хэтэуэй беременный живот. Там они все. Да. Изюминки.
0: Да.
1: Мужчины тоже не отстают. Роберт Паттинсон, я прошу прощения. Но это когда лялечка с годами становится все прекраснее.
0: Ну, а Мэтта Дэймона, учитывая, кто-то посмотрел фильм «Марсианин» с ним, и когда был пресс-показ в каком-то из городов, ему протянули картошку и попросили расписаться на картошке. Он заржал как конь, я тебе скажу. Троянский наверняка. Вот. Ну, слушайте, Мэтт Дэймон тоже намучился, подкачался. Там похудел, подкачался, год не брился.
1: Выглядел потрясающе.
0: Вот, ну, это для фильма. Сейчас, конечно, уже опрятненький, красивенький, бороду еще оставил, знаешь, только так уже аккуратную, не во все стороны.
1: Ну, и Нолан Зендею хвалил.
0: Да. Ну, еще бы не хвалил. Я просто смотрел бы и любовался бы ею. Все.
1: Да.
0: Там даже она может не играть, просто ходила бы.
1: Мы все время с Гинтерсом сомневаемся в ее каких-то актерских способностях. Думаем, ну, красивая, популярная ляля. А тут вот Нолан сам похвалил.
0: Да, да, и притом ее муж, Том Холланд, говорит, никого не похвалил, только Зендею похвалил. Вот это, вот что, что это такое? И они с этим
1: говорят...
0: Ладно, это как бы самая громкая премьера. Вторая премьера, она менее громкая, но как бы такая очень значимая. На Каннском кинофестивале прошла премьера корейского зомби-фильма. Корейцы, ну, они мастера всяких боевых, кровавых и ужастиков. Ну, современные. Это самые техничные, самые кровавые и невероятные. И вот они придумали новую какую-то зомбятину с новой там... с новой
1: фишечкой.
0: Идеей, фишечкой, откуда и как эти зомби. И меня так страсть подбывает пойти на этот фильм сегодня уже сразу после Нолана. Вы не представляете, я сижу и думаю, боже, там и сеансы хорошо совпадают. А мне, я говорю, Вилли, не рассказывай. Она говорит, ты что, 5 часов? Ты 3 часа Нолана и 2 часа зомби-фильма?
1: Даже не успеешь поесть.
0: Ты с ума сошел?
1: Но.
0: Даже я жене рассказываю, жена говорит, ты с ума сошел? Ну, тебе делать нечего. А я тут думаю, ну да, мне что, делать нечего, а так хочется. Так вот, в мире разгорается эпидемия нового вируса, и люди оказываются заблокированы в огромном выставочном центре, где начинается самый настоящий эпический зомби-кошмар. Даже по описанию хорошо, понимаешь?
1: А ты не боишься разве зомби?
0: Нет.
1: Ну ты что, ты еще трусишь?
0: Зомби, мой лучший друг, познают все вокруг. Нет, все едино.
1: А что ты тогда на ужастики не ходишь?
0: Я на ужастики, на слэшеры кровавые не хожу. Ну, там, где бессмысленно и беспощадно. Там, где над людьми издеваются.
1: А зомби, оно, конечно, со смыслом.
0: Оно, знаешь, там очень глубокий и потаенный смысл. Абсолютно. Вот, на этом по кинопремьерам все. Сходите в кино, если будет такая возможность.
2: Теперь на Радио Р все летнее.

0: Радио Р.
1: Итак, дамы и господа, мы двигаемся далее. Немножко как будто бы нужно что-то о футболе поговорить. Но пока не прошло ни матча за третье место, ни финального. Ну, вот все, суббота-воскресенье, понятное дело. И в понедельник, видимо, мы будем как-то обсуждать.
2: Да.
1: Вот. Но у нас официальный сайт FIBA. FIBA
2: другое официально объявлял.
1: FIFA, да, FIFA, само собой. Значит, они объявили о том, кто, что и как будет выступать на финальном матче. Нету там невероятных каких-то звезд, как там обещали Шакиру, BTS. Ну, пока, во всяком случае, точно нет сюрпризов ни Эда Ширанов, ни...
2: Ну, Джастин Бибер есть.
1: Да?
2: Тут то, что ты мне прислал,
1: там
2: да.
1: Есть Джастин? Да. Слава богу. Робби Уильямс есть,
2: да.
1: Что, как бы нехорошо.
2: В очередной раз он попытается захватить Америку.
1: Why not? Ну, плюс, что самое забавное, это и очень хорошо, будет Том Круз.
2: Слава
1: Официально
2: богу.
1: Заявлено, будет Том Круз, который, по словам организаторов, сделает какой-то невероятный трюк. Я предполагаю, выйдет вместо Месси за сборную Аргентины.
2: Он мне весь вечер вчера это писал. Это вот мои догадки. А он еще, знаете, как пишет? Он каждое, вот два слова, это одно сообщение. И у меня тыдын-тыдын, тыдын-тыдын. Я как будто в переписке с экстрасенсом нахожусь.
1: Так я как будто придумываю, знаешь, сразу пишу.
2: И сразу же. И говорит, вообще, балдеж. Потом до этого он мне, значит, начал высылать фотографии, которые облетают сейчас буквально весь интернет. Это где молодой Месси, нападающий команды Барселона,
1: да.
2: Купает маленького чемпиона в семейном каком-то от ЮНЕСКО, не помню от какой.
1: Барселона и ЮНИСЕФ делали благотворительную акцию, где Барселона, участники сборной Барселоны, футболисты, фотографировались с разными детьми, которые могли участвовать в этом конкурсе. Кто-то там лучше что-то сделал, кто-то это. И мама Ямаля...
2: В целом, семья Ямаля, нападающего сборной Испании, победила в
1: данном конкурсе. Он был маленький, шестимесячный, мама рванула и пошла сфотографировалась. И мальчик очень кричал, как рассказывается история. Эта вся история стала известна в 22-м году, когда папа Ямаля выложил фотографию, что вот он с Месси. И это сразу мгновенно завирусилось.
2: Да.
1: И Ямаль с Месси никогда вместе не играли. Ни в клубных, ни в национальных сборных, никогда вместе. И вот это первое их будет как бы встреча.
2: И но... уже весь американский ТикТок в конспирологических каких-то, это что... ФИФА так специально все подстроил, чтобы они в финале встретились. Соответственно, все подкуплено, ВАР вообще, этот экран, чертов, это все он. Тогда начали исследовать, а вот посмотрите, это получается одна легенда передает кубок другой легенде, ведь 4 года назад именно Аргентина стала чемпионами мира по футболу, и вот теперь передается все Ямалю, и Ямаль будет продолжать вот эту историю легендарного Месси. Казалось бы, должен был быть Неймар, но тот продался рекламным агентством.
1: Вот, Рональдо, ну, простите, но все... Все. Немцы еще там давно уже все, уже и не помним эту команду.
2: Да.
1: Собственно говоря, итальянцы, да и вообще не поехали, поэтому тут
2: отказались,
1: да, тут очень много разных. Была вот надежда на Норвегию, но Холланд живет лучшую свою жизнь.
2: Это да.
1: Он сейчас катается на какой-то яхте.
2: То отдыхает.
1: На Дольче Габбана, на каком-то там он в этом...
2: Да, на показе Дольче Габбана.
1: Со своей девушкой появился. Такой красивый, с хвостом, в белом костюме. Куча все люди в черном, он один в белом.
2: Но он Таргариен.
1: Это да. Это, ну, что
2: он
1: есть.
2: Он вот из нашей семьи с тобой.
1: Да. Вот этих викингов.
2: Ну да. Мы ж викинги.
1: Да, так и есть. Так, друзья, значит, футбол нас ждет вот в субботу и вот в воскресенье. В субботу.
2: Всю ночью.
1: Да, конечно.
2: Поэтому готовьтесь.
1: Не спите. Смотрите.

0: Радио Р. Твоя летняя музыка.
1: Так, дружочки, пирожочки. Чем вы будете заниматься на выходных? Уже решили?
2: Если еще нет, задайте себе такой вопрос.
1: Да, и что-то проведите. Вроде бы там немножко дождливо, во всяком случае, так нам обещают синоптики, что там твой яблокофон говорит.
2: Так.
1: Говорит, там дожди будут невероятные или будут вот как сегодня?
2: Говорит, что 70% дождя. При этом сегодня дождей не ожидается по яблокофону и будет 27 градусов.
1: Совершенно верно. По вот этим андроидофилам, значит, то же самое. Немножко дождливо в субботу. В воскресенье как будто бы гораздо менее, а с понедельника у нас ждет 3 дня дождей.
2: Да.
1: Вот. Поэтому есть возможность насладиться, например, сходить в киношечку, сходить кому-то в гости, в воскресенье успеть еще шашлычки пожарить.
2: Быстренько.
1: Если вдруг решили там с огорода все собрать, соберите все, что нужно, засеять, что-то там сеют еще в огородах.
2: Я не знаю.
1: Ну вот я тоже не очень.
2: Ты же у нас вот это все. Мышь, литовцы, все к земле, да к земле. Я бы как яблоню посадил. Ну так ты мне вот и расскажи.
1: Ну нет, я не знаю.
2: Все к земле, да к земле.
1: Знаешь, я в курсе только тогда, когда мне кто-то опытный расскажет. А мне пока не передают эти данные, потому что я же растреплю всем. А потом у всех будут яблоки хорошие. Нам этого не нужно.
2: А ты посадил уже яблоки?
1: Нет, конечно.
2: А чего ждешь?
1: Ну, так, ну, жду чего-то. После дождичка в четверг, наверное, так и будет.
2: Ну, ловим тебя за язык.
1: То есть осталось четверга дождаться, и дождичка, все.
2: Да.
1: Вот, и вот
2: яблоко. Следующий четверг, получается, на дачу едешь?
1: Ну, получается, яблони сажаю. Вру, конечно. Ну, да. Ладно.
2: Наверное, сейчас твой тесть сидит, нас слушает и думает, этот яблоню.
1: Заливает.
2: Он поднять ее не может.
1: Это правда. Хорошо. Ну все, хватит меня шпинять. Давайте отправляться постепенно к выходным дням. Еще немножечко поработаем, да, вечером уже чуть больше отдохнем, а потом 2 дня наслаждения, и услышимся с вами в обязательном порядке.
2: Понедельник. Всем пока.

0: Радио Р.
1: 10 часов в Литве, в эфире Радио Р. Сейчас маркиз Новой Вильни, канцлер Радио Р, президент программы «Соль и перец» Гинтера Сантана с бурерожденной в Баварии Зукас и я, Эвелин Никонорова, расскажем все самое актуальное и интересное.
2: Центры по переработке отходов в Каунасе, Мариамполе, Алитусе и Утене готовы временно сортировать мусор из Вильнюсского региона, если в стране объявят режим чрезвычайной ситуации. Ну, правда, с Мариамполя чуть стало менее понятно.
1: Да.
2: Ну, мы расскажем следующие новости. Но суть того, что могут прийти на помощь. Однако они подчеркивают, что не готовы принимать в своих полигонах отходы, которые останутся после сортировки, и требуют определить, кто оплатит дополнительные расходы. Кроме того, регионы предупреждают, что их возможности ограничены мощностями предприятий и квотами на сжигание отходов.
0: Голоса регионов.
1: В Мариамполе загорелось предприятие по сортировке отходов. Огонь охватил ангар сортировочной линии и склад, где хранились пластик, бумага и металл. Сгорело около 800 кубометров отходов, повреждена сортировочная линия. Пожарным удалось не допустить распространения огня на соседние здания и 3 мусоровоза.
2: Власти Кедании решили дополнительно выделить почти 48 тысяч евро на помощь украинским беженцам. Социальные выплаты, аренду жилья и другие услуги. Одновременно сократится финансирование некоторых программ для местных жителей. В мэрии объясняют это снижением потребности в этих услугах, однако местные СМИ отмечают, что такое решение вызвало вопросы и недовольство части жителей.
1: Между тем, в Клайпеде начинается асфальтирование участка улицы Геркулсманто у площади Адгемимо. Работы будут проходить по ночам с 16 по 20 июля, чтобы не мешать движению транспорта. После их завершения участок между мостом Биржос и улицей Лепо вновь откроют для движения в обоих направлениях. Во время работ движение по одной из полос будет ограничено.
2: Школьников Поневежиса приглашают принять участие в ежегодном фотоконкурсе «Поневежис. Мой город». Участникам предлагают показать город через объектив камеры, выбрав одну из 3 тем. Город для детей, мосты и набережные Невежиса или тайны города. Работы принимаются с 1 сентября по 15 октября, а победители объявят в ноябре. Лучшие фотографии покажут на выставке, опубликуют на сайте и в социальных сетях самоуправления.
1: Из-за мероприятий Дня пивоваров и ночного забега Святой Магдалины в Клайпеде временно изменится движение общественного транспорта. До 19 июля часть автобусов будет следовать в объезд, некоторые остановки временно отменят или перенесут. Дополнительные изменения ожидаются вечером 18 июля в центре города. Актуальное расписание уже опубликовано на сайте перевозчика.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
2: О погоде. Ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер преимущественно юго-восточный, слабый. Температура днем от 24 до 29 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
3: Лето.

0: Радио Р.
1: 11 часов в самой прекрасной стране этого мира, а в эфире Радио Р сейчас все самое актуальное.
2: Министр соцзащиты труда Инга Ругениня, комментируя нападение школьницы на другую девочку в Мариамполе, заявила, что одних мер реагирования недостаточно. По ее словам, необходимо уделять больше внимания профилактике, эмоциональному воспитанию детей, борьбе с травлей в школах и доступности психологической помощи. Министр сообщила, что обеим девочкам уже организовали психологическую помощь, а специалисты повторно оценят ситуацию в их семьях, чтобы определить, какая помощь потребуется в дальнейшем.
1: Между тем, в Вильнюсе стартовал пилотный проект «Жилье прежде всего», в рамках которого бездомным предоставляют отдельные квартиры с постоянной поддержкой социальных работников. Об этом сообщает ЛНК. Сейчас в программе участвуют 4 человека, и в течение 3 лет город планирует создать десятки таких квартир. По данным мэрии, на улицах столицы живут около 160 бездомных, и власти рассчитывают, что новый подход поможет им вернуться к самостоятельной жизни.
2: А на муниципальных выборах в Литве, которые пройдут по новым правилам, кандидатам вдвое снизят избирательный залог. То есть им нужно будет заплатить 1214 евро.
1: Угу.
2: Также увеличен срок обязательного проживания в муниципалитете. Теперь кандидат должен быть зарегистрирован там не менее 130 дней до выборов.
1: Угу.
2: То есть вот если он там баллотируется от какого-нибудь Мариамполя, он должен быть прописан в Мариамполе не меньше, чем 130 дней.
1: Да.
2: Потому что до этого некоторые просто, там туда-туда спрыгали, потому что там, по-моему, был 2 месяца, что-то около того. Кроме того, пенсионеры, которые по состоянию здоровья не могут прийти на участок, смогут голосовать на дому по заявлению. Еще одно важное изменение – агитация будет разрешена и в день голосования, но не ближе 50 метров от избирательных участков. Также запрещено распространять во время кампании ложную информацию и материалы, противоречащие интересам национальной безопасности. Новые правила вступят в силу для кампаний, которые начнутся после 1 сентября этого года. Угу. То есть уже к самоуправленческим выборам.
1: Да, но я бы вообще давала бы не 130 дней, а каких 5 лет, чтобы он точно знал, что происходит на местности. А то так я прожила 130 дней, там, знаешь, в какой-нибудь своей дальняя родственница прописалась в Йонове, и потом беру и избираюсь там оттуда. Ну, как бы странно, когда идут люди от самоуправлений в это самоуправление, а жили там без году неделю.
2: Ну, да, знаешь, это тоже довольно странно, когда, например, депутат какой-нибудь в Новую Вильню приходит, который не жил в Новой Вильне.
1: Вот, понимаешь? Да, я об этом и говорю.
2: То есть, даже по микрорайонам это довольно странное решение, когда партия его направила, а он про этот район слыхом не слыхивал, бывать не бывал. Поэтому, да, это довольно сложно, в принципе, странные довольно штучки.
1: Министр внутренних дел Мартинас Кателинас заявил, что приезжающие в Литву мигранты должны уважать местные законы, культуру и традиции, а не пытаться навязывать свои правила. Если человек приехал в Литву, он должен уважать нашу культуру, традиции и хотя бы основные законы страны, подчеркнул министр. Он также сообщил, что намерен сократить поток нелегальных мигрантов, которые прибывают через Латвию, поскольку число задержанных людей с поддельными документами на этом направлении в последние месяцы резко выросло.
2: Между тем, в Щелуте сотрудники полиции обнаружили в автомобиле гражданина Польши 21 паука разных видов, перевозившихся в пластиковых контейнерах без документов о законном происхождении. Пауков изъяли для установления их видов, поскольку часть из них может относиться к охраняемым. В отношении водителя начато административное расследование, и ему может грозить ответственность за незаконное содержание и перевозку животных. Если вы, там, я не знаю, как это называется, когда боязнь пауков, агорафобия, по-моему, что-то такое. Я просто представляю, если полицейский вот у него боязнь, и он открывает эту коробку, а там 21 паук. Ты потом всю жизнь это будешь снить просто.
1: А так и будет. Так и будет. О погоде. Сегодня ожидаются коротковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер будет юго-восточных, слабых направлений. Температура днем до 29 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Лето.

0: Реклама.
1: Читайте в свежем номере еженедельника «Экспресс-неделя». Тюрьма с душем, телевизором и работой. Наказание или шанс начать жизнь заново? Зачем Литва внедряет норвежскую модель и почему она вызывает столько споров? История подкидышей. За 16 лет в литовских окнах жизни были оставлены 98 новорожденных. Большинство из них нашли новые семьи. В наших лесах растут грибы, за сбор которых можно не только лишить природу редкого вида, но и нарушить закон. Почему даже опытные грибники не всегда способны их распознать? Эти и другие материалы читайте в 29-м номере «Экспресс-неделя».
0: Радио Р. Музыка хорошего настроения.

0: Радио Р.
1: 12 часов в самой прекрасной стране этого мира, а в эфире Радио Р сейчас все самое актуальное и интересное.
2: Министр сельского хозяйства Кестутис Можейко предложит правительству отказаться от нынешнего формата Совета по продовольствию. По его словам, за год работы Совет не добился ощутимых результатов в борьбе с ростом цен на продукты. Продолжать то, что не дает результатов, нецелесообразно, заявил министр. Вместо этого он предлагает создать консультативный совет при министерстве, а вопросы контроля цен передать Совету по конкуренции.
1: Между тем, новый министр культуры Литвы Лукас Альсис прокомментировал подозрения в плагиате своей докторской диссертации. Весной он должен был защищать работу в университете Витаутаса Великого, однако после замечания резидента защита была отложена. По словам министра, речь идет о черновом варианте диссертации, в которой не везде были правильно оформлены ссылки на источники. Альсис подчеркнул, что намерен исправить все замечания и представить доработанную работу позже.
2: А с июля 26 года все новые легковые автомобили и фургоны, регистрируемые в странах Евросоюза, должны оснащаться камерой, следящей за состоянием водителя. Инфракрасная камера будет отслеживать направление взгляда, движение глаз и признаки усталости или отвлечения. Если водитель слишком долго смотрит в телефон или перестает следить за дорогой, система сначала выдаст визуальное, затем звуковое или вибрационное предупреждение. По правилам Евросоюза данные обрабатываются только внутри автомобиля, не передаются третьим лицам и сразу удаляются.
1: В Вильнюсе на улице Гоштауто между белым и зеленым мостами построят новые пешеходные и велосипедные дорожки вдоль Нериск. Проект стоимостью более 800 тысяч евро финансируется из средств Евросоюза и городского бюджета. Работы планируют завершить к концу октября 2027 года.
2: А между тем, с 1 августа на маршруте Вильнюс-Клайпеда компания ЛТГ Link вводит динамическое ценообразование. Чем раньше пассажир купит билет, тем дешевле он обойдется. Скидка может достигать 40%. Например, билет третьего класса вместо обычных 14,70 можно будет приобрести от 8,82. Цена будет зависеть от спроса, заполняемости поезда, времени до отправления, дня недели и сезона.
1: О погоде. Сегодня ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер преимущественно юго-восточный, слабый. Температура воздуха днем от 24 до 29 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
3: Лето. Лето.

0: Радио Р.
1: 13:00 в Литве, в студии Женя Соленков, новости. На муниципальных выборах в Литве, которые пройдут по новым правилам, кандидатам вдвое снизят избирательный залог – до 1214 евро. Также увеличен срок обязательного проживания в муниципалитете. Теперь кандидат должен быть зарегистрирован там не менее 130 дней до выборов. Кроме того, пенсионеры, которые по состоянию здоровья не могут прийти на участок, смогут голосовать на дому по заявлению. Еще одно важное изменение. Агитация будет разрешена и в день голосования, но не ближе 50 метров от избирательных участков. Также запрещено распространять во время кампании ложную информацию и материалы, противоречащие интересам национальной безопасности. Новые правила вступят в силу для кампаний, которые начнутся после 1 сентября 2026 года.
0: Голоса регионов.
1: Пожарные не исключают, что начнут круглосуточно дежурить у мусоросортировочного завода «Энергесман» в Вильнюсе из-за растущего риска нового пожара. По словам главы департамента противопожарной охраны Рената Сапожелы, ситуация на предприятии ухудшается, а с возвращением сухой погоды вероятность возгорания возрастает. Если выявленные нарушения пожарной безопасности не устранят до 13 августа, эксплуатацию объекта могут запретить. Не исключено, что мы превентивно разместим у этого объекта наши силы, чтобы при необходимости сразу отреагировать, сказал Пожела. Центры по переработке отходов Каунасе, Мариамполе, Алитусе и Утине готовы временно сортировать мусор из Вильнюсского региона, если в стране объявят режим чрезвычайной ситуации. Однако они подчеркивают, что не готовы принимать в своих полигонах отходы, которые останутся после сортировки, и требуют определить, кто оплатит дополнительные расходы. Кроме того, регионы предупреждают, что их возможности ограничены мощностями предприятий и квотами на сжигание отходов. С 1 августа на маршруте Вильнюс-Клайпеда компания «ЛТГ-Линк» вводит динамичное ценообразование. Чем раньше пассажир купит билет, тем дешевле он обойдется. Скидка может достигать 40%. Например, билет третьего класса вместо обычных 14 евро 70 центов можно будет приобрести от 8 евро 82 центов. Цена будет зависеть от спроса, заполняемости поезда, времени до отправления, дня недели и сезона. Школьников «Поневежиса» приглашают принять участие в ежегодном фотоконкурсе «Поневежис. Мой город». Участникам предлагают показать город через объектив камеры, выбрав одну из трех тем. Город для детей, мосты и набережные Невежиса или тайны города. Работы принимаются с 1 сентября по 15 октября. Победители объявят в ноябре. Лучшие фотографии покажут на выставке и опубликуют на сайте и в социальных сетях самоуправления. Подробная информация об условиях конкурса, технических требованиях, фотографиями и порядке подачи работы опубликована на сайте www.ponevezhis.lt в разделе «Конкурсы».
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Ближайшей ночью со стороны моря приблизится новый циклон, и небо затянет облаками в западных районах страны. 15-20 градусов тепла ожидается ближайшей ночью. А вот завтра днем плюс 23, плюс 28.
0: Вы слушаете Радио Р. Лето.

0: На радио Р летний хит-парад.
1: Йоу, хеллоу, родненькие! Женя Свинков в студии. Хороший день набирает обороты. Моя коллега Ангелина Гудкова по-прежнему пытается вернуть свой волшебный голос, чтобы вернуться к вам в эфир. Так что пожелаем ей здоровья. И как у нее есть такая традиция, добрая каждую пятницу на раз, два, три вместе с вами кричать «Пятница! Пятница!» Ого, друзья, конец рабочей недели, впереди уикенд. И тут, значит, синоптики говорят, что какой-то непонятный циклон придет и немножечко поменяет нам погоду, во всяком случае на взморье, но все же обещает, что обойдется без какой-то там лютой прохлады, которая, скажем так, уже не очень нужна. Пожалуйста, пусть будет тепленько, плюс 23 всех устраивает. Но говорят, что в субботу будет до плюс 28. Сегодня тоже солнце палит, жара, жаришка. Помните, если вы находитесь в помещении, где есть кондиционеры, включите их не на максимум и не сидите прямо под ними. Вот вчера, значит, я провел полдня в помещении с кондиционером, который дул прямо на меня. Сначала здесь, на радио, потом поехал еще там по всяким делам и там под кондишкой просидел. Результат налицо. Хорошо, что вы его не видите, потому что все как, знаете, у юнца в пубертатный период. И весь в каких-то прыщах, нос заложен, горло еле-еле. Вот сейчас продышался, поэтому с вами говорю более-менее. Более-менее адекватно, и можно разобрать, что же я вам хотел сказать. Ну, с утра было вот именно вот так. Короче, желаю вам не заболеть. А, вот это вот.
2: Во Вселенной нельзя посылать сигнал со словом «не». Вот это «не» Вселенная не слышит. Поэтому желаю быть вам здоровыми, крепкими
1: и как следует провести сегодняшний день, побыстрее доработать, отработать, убежать с работы пораньше и отправиться куда-нибудь наслаждаться собой, природой, тишиной, семьей, друзьями, близкими, знакомыми, вторыми половинками. Господи! Какое же прекрасное летнее настроение, когда светит солнце!

вас прошу. Позвоню, ой, позвоню. Все участковому скажу. Эй, вы там, наверху. Испила чашу я до дна. Я в пределах.

0: радио «Р» – летняя энергия.
1: Что же нам принес сегодняшний календарь? Итак, 17 июля. Лето перевалило за свою половину, середину. День потихонечку уменьшается и сокращается. И нужно отметить, что это даже заметно во время вечерних прогулок. Как-то я уже замечаю, что солнце чуть-чуть раньше садится. Вау, мои дорогие зеленоглазые! Если у вас зеленые глаза, я вас поздравляю, сегодня ваш день, день зеленых глаз. О, это про меня. Говорят, что у меня зеленые глаза, сам я когда на них смотрю, они такие усталые скорее, цвет усталости. Есть такой у глаз? Вот он у меня. День дарения подарков. Пятница – отличный повод, чтобы встретиться со своими друзьями и подарить им что-нибудь. Ну, подарите что-нибудь друг другу. Вообще, неважно, любую мелочь. Подарки – не отдарки. Так что будут пользоваться даже тем, что, возможно, никому не нужно. 71 год назад появился Диснейленд. Ой, страна Диснея, страна чудес. Никогда не был в Диснейленде. Вот, значит, Жень 40 годиков на носу, а в Диснейленде не был. Хочется ли туда мне сейчас? Ну, я бы с таким удовольствием походил, посмотрел, хотя бы прикоснулся ко всему вот этому. Нужно отвезти туда детей в ближайшее время, а то старшие уже так подросли, что им скоро будет не... Хотя как это неинтересно, когда там есть всякие экстремальные карусели и развлечения. Да, к сожалению, у нас в стране нет какого-то стационарного такого места, где огромное количество всяких каруселей и развлечений. Приезжают всякие эти, как они называются, лунопарки, парки аттракционов. На Диснейленд это не очень похоже, но хоть как-то можно порадовать детей, которые еще совсем юного возраста, потому что чем старше они становятся, тем более скептический взгляд у них на всякие такие развлечения. Если вы этнограф, сегодня ваш день. Это не все. Тут вообще такой набор прекрасных всяких дней на 17 июля, что мы об этом еще поговорим. А пока расслабляемся, наслаждаемся пятницей.

0: Радио Р.
1: 14.00 в Литве, в студии Женя Соленков, новости. Литовские консерваторы и либералы планируют до конца июля собрать подписи и обратиться в Конституционный суд, чтобы проверить законность формирования правительства премьер-министра Миндугаса Синкевичуса. Оппозиция считает, что программа правительства была зарегистрирована всеми до официального утверждения состава кабинета министров президентом, что, по ее мнению, противоречит Конституции. Сам Синкевичус эти обвинения отвергает, заявляя, что программа была представлена парламенту уже после подписания соответствующего указа президента. А правящие социал-демократы называют претензии оппозиции манипуляцией. Министр внутренних дел Мартинас Скателинас заявил, что приезжающие в Литву мигранты должны уважать местные законы, культуру и традиции, а не пытаться навязывать свои правила. «Если человек приехал в Литву, он должен уважать нашу культуру, традиции и хотя бы основные законы страны», — подчеркнул министр. Он также сообщил, что намерен сократить поток нелегальных мигрантов, прибывающих через Латвию, поскольку число задержаний людей с поддельными документами на этом направлении в последние месяцы резко выросло. После вопросов, возникших из-за отсутствия докторской диссертации премьер-министра Миндугаса Синкевичуса в Электронной академической библиотеке Литвы, его представитель заявил, что работа была публично защищена в 2015 году и доступна в Национальной библиотеке имени Мартинаса Мажвидаса. По его словам, сейчас премьер уже подписал документы для публикации диссертации в системе Е-Лаба. Литовский симфонический духовой оркестр занял первое место в профессиональной категории на 138-м международном конкурсе духовых оркестров в испанской Валенсии. Это один из старейших и самых престижных конкурсов в мире, который проводится с 1886 года. Жюри высоко оценило программу оркестров, в которую вошли произведения зарубежных авторов и литовского композитора Жибоукле Мартинайтите. И о погоде. Ближайшей ночью ожидается 15-20 градусов тепла. А вот завтра днем воздух прогреется до 23-28 градусов тепла. Завтра утром на западе страны пройдут небольшие дожди, которые к середине дня распространятся на большую часть страны.
0: Вы слушаете Радио Лето.

0: На радио Р летний хит-парад.
1: Дамы и господа, мы, леди и джентльмены, продолжаем с вами наше радийное путешествие, как минимум по календарю сегодняшнего дня. Потому что сегодня тут огромное количество всего. Сегодня, например, Всемирный день эмоджи. Эмодзи. Называйте как хотите, но мне кажется, что эмоджи и эмодзи сейчас... Скажем так, вот как появились, так и живут свою лучшую жизнь. До сих пор все их ставят, ляпают, клеят на сообщения и под них эмодзи. Если вы не знали, что это вот эти вот условно назовем смайлики. Смайлики, которые вы ставите не просто две точки и скобочку, а целую, ну вот это вот личико улыбающееся. И не только. А вы знаете, уважаемые, что если вы вот такие, например, как я, когда ты печатаешь, нет времени там выбирать, нажимать какие-то эмодзи, если они автоматом не переключаются, я ставлю вот эти двоеточие и пару скобочек накидываю улыбающихся, если это весело. И вы знаете что? Знаете, что вот эта молодежь сейчас говорит? О, накидал ногтей. Представляете, накидал ногтей. Это когда вы много скобочек поставили, и вот это так называется. Что только не придумает нынешняя молодежь и молодежь, подростки, юнцы и детки, чтобы как-то объяснить всем взрослым, что они уже сильно взрослые и ничего не понимают в этой жизни. Ногтей накидал. Я надеюсь, что то, что мы здесь делаем в эфирах, вызывает у вас легкую улыбку такую. Конечно, не когда мы рассказываем новости, они редко улыбают. И вот так вот, когда с вами разговариваем, если вы улыбнулись, знаете, что в письменном виде вы бы накинули ногти. Я в шоке вообще. Не хочется, конечно, думать, что я скуфился, но, так сказать, привычка печатать вот эти вот смайлики по-старому через кнопоньки, она никак от меня никуда не уйдет. Хотя нужно признаться, что редко ими пользуюсь. А вообще сейчас как-то популярны все-таки голосовые сообщения. А буду откровенен, вот пооткровенничаю с вами сегодня, вот прямо сейчас. А для меня голосовые сообщения — это всегда через извинения. Если я человеку отправляю голосовое, я все время говорю: «Извини, что голосом неудобно печатать», и быстренько там наговариваю то, что нужно. Хотя многие сейчас пользуются исключительно голосовыми сообщениями, и вот их это устраивает, это нормально. Мне кажется, что проще, конечно, прочитать текст и текстом ответить. На то они и сообщения. А спорят, скажут, такие голосовые, это же тоже сообщения. Но голосовухи это, как говорится, это не моя война. Только сегодня вот вам рассказывал буквально час назад о том, что кондиционеры плохо влияют на здоровье. Жаловался, как они на меня повлияли. И пострадал и голос, и горло еще и прыщами побило. Кошмар! Так вот, оказывается, не зря эту тему сегодня зацепил, потому что 124 года назад, 17 июля 1902 года, в США изобретен кондиционер воздуха. Надо будет посмотреть, конечно, на картиночки, как он выглядел. Видимо, не так, как выглядят нынешние. Вам же желаю сегодня не перегреться.
2: Алая луна, мотная вода, молчаливый след. Улыбаюсь, я вроде нравишься, но не больше, чем челядь в один за 20 часов сна и ловить момент.

0: Радио R на волне хорошего настроения.
1: Уверенно шагаем с вами в следующий час, там же и услышимся. А этот час наслаждайтесь еще всяческой музыкой. В три расскажу вам какие-нибудь новости, что у нас тут происходит, как происходит, что с этим всем делать. Будем с вами дальше путешествовать по сегодняшнему дню. Сегодняшний день, как я уже и говорил, насыщен всякими всячествами. И кроме того, что я уже успел сегодня вам понарассказывать, сегодня еще вот даже не знаю, кого с этим можно поздравить. Всемирный день международного уголовного правосудия. Поэтому если вы занимаетесь правосудием международным и уголовным, то поздравляю, это ваш день. Напоминаю, что сегодня еще день дарения подарков, поэтому если возвращаетесь домой, по дороге захватите что-нибудь, порадуйте своих близких. А если у ваших близких еще и зеленые глаза, знаете, что сегодня день зеленоглазых, как зеленоглазое такси. Воу-воу-воу. Ах ты ж, какую песню я сейчас вспомнил. «Зеленоглазое такси». Мне так нравится версия, которую когда-то давным-давно исполнил замечательный коллектив такой, как «Ляпис Трубецкой». Сейчас вот мы поищем, и если найдем, то послушаем как раз «Зеленоглазое такси» в исполнении «Ляписов».

0: Радио Р.
1: 15.00 в Литве, в студии Женя Соленков. Новости. Премьер-министр Миндугас Синкевичус на встрече с послом США Карой Макдональд заявил, что укрепление отношений с Вашингтоном остается одним из главных приоритетов правительства. По его словам, Литва продолжит инвестировать в инфраструктуру для союзников и готова принять больше американских военных. «Укрепление связей с США – одна из наших ключевых задач в сфере безопасности и внешней политики», – подчеркнул премьер. Также он отметил готовность расширять сотрудничество с Соединенными Штатами в оборонной промышленности, энергетике и высокотехнологичных отраслях. В Литве до 1 января 2029 года перенесли срок вступления в силу требований к медсестрам и помощникам медсестер, работающим в сфере долговременного ухода. Им по-прежнему необходимо пройти 120-часовую программу повышения квалификации, однако на выполнение этого требования теперь отводится больше времени. В Минздраве пояснили, что отсрочка позволит медицинским и социальным учреждениям лучше подготовиться к новым правилам и обеспечить их поэтапное внедрение. Генеральная прокуратура Литвы начала досудебное расследование после публикации в Facebook на странице целлофана «Мобингас», где был размещен список из 66 известных граждан Литвы с угрозами на литовском и русском языках. Поводом стала запись, опубликованная 1 июля, в которой говорилось о подготовке списка людей, которых Россия якобы могла бы вывести из Литвы, а также содержались высказывания с обещанием вознаграждения за каждую голову. В прокуратуре считают, что публикация может содержать признаки уголовного преступления. Расследование ведет Бюро криминальной полиции Литвы под руководством Генеральной прокуратуры. В Литве проходит социальная кампания. Не бывает идеальных детей, но есть те, кому нужны вы. Ее цель – обратить внимание на детей, оставшихся без родительской опеки, разрушить существующие стереотипы и вдохновить людей подарить ребенку заботу и семейное тепло. Организаторы напоминают, идеальных детей не существует, но каждый ребенок заслуживает любви, поддержки и безопасного дома. И о погоде. Ближайшей ночью 15-20 градусов тепла. На западе страны будет облачно и возможны небольшие дожди. А вот завтра днем дожди небольшие распространятся на большую часть территории Литвы. Температура воздуха завтра плюс 23, плюс 28.
0: Вы слушаете Радио Лето.

0: Летнее радио. Радио Р.
1: Дамы и господа, настал тот момент, когда у нас появляется новая рубрика, называется «Какой я садовод-неудачник». Да, буду вам рассказывать, как решил я там попересаживать у себя немножечко растения на террасе. Ну, вот это все же, да, с возрастом к земельке тянет, вот это, да. Ну и попересаживал. Накупил землицы, там, чернозема, и думаю, о, смотрю, такой мешок лежит, и там написано «Это супер-пупер удобрение, которое подойдут для разных растений, и сделаны они, оказывается, из перемолотых костей животных. Ничего себе, думаю, наверное, это что-то суперполезное. И, естественно, я не почитал инструкцию. Добавил там в помидор, под пальму, короче, повсюду, в лаванду, куда только мог. Причем добавил не так, знаете, чуть-чуть там поднасыпал для красоты и для хорошего эффекта, а навернул просто по полведра везде. А такая интересная эта земля, она еще так попахивает. Вообще сначала собака выбежала на террасу и давай жрать из вазонов эту землю. Думаю, да ладно, неужели тебе это так вкусно? Оно же костями пахнет. Такой запах, не сказать, что неприятный, но такой специфический. И через пару дней я это все полил, еще полил. И потом оказалось, что вот этот песочек, который я насыпал с костями, он так воду удержит, что мало чего поступает вообще под корни, просачивается. А я же там все утрамбовал вообще. Ну просто, ну такой вот неумеха, понимаете? Мучился я там, что потом пытался перемешать это все в этих горшках. Всю террасу 500 раз пришлось подметать и себя тоже мыть. Ой, это вот, знаете, лучший враг хорошего, особенно если за это берется человек, который в этом ни черта не понимает. Вот это я. Но это все еще можно пережить. В этой влажной земле, вот эта вот земля ее полила обильно, она была влажной. Видимо, там в ней, внутри, были какие-нибудь личинки мошкары или мух. Ну, я на месте мух бы летал на такой запах, конечно. Не варенье, но все же. И сейчас невозможно выйти на террасу вечером, потому что летает куча какой-то мошкары, маленькие мухи поуродились. Я уже думаю, ну я же это же, значит, опарышей дикунов-то храню в баночках, в пакетике и в холодильнике. Да, это вот прелести жизни с любителем рыбалки, который редко на нее выезжает, а всю наживку червей и прочих опарышей хранит в холодильнике. Это я, да. Зато у детей развлечения, ну, младшенькой открыть, посмотреть, как там червяки поживают. Короче, катастрофа. Не знаю, что с этим делать. Как от этого всего избавляться? Поеду сегодня покупать вот эти ультрафиолетовые лампы, которые должны привлекать вечером мошкару, и чтобы они еще и сжигали, током били, и мухобойку электрическую какую-нибудь, чтобы она их отлупила всех. Ой, хотя вот чат GPT мне посоветовал просто поставить какой-нибудь сильный вентилятор, чтобы он дул как-то так вечером, выдувал эту мошкару, которая не любит потоки воздуха. Да. Если у вас есть какие-то дельные советы, заходите, давайте прям, чтобы радийные соцсети не беспокоить. Я напоминаю, что есть и Facebook, Радио Эр, и Инстаграм, и ТикТок, и сайт наш, на который можно зайти, найти что-то полезное, интересное, почитать, послушать. Афишу мероприятий, например, полистать на ближайшие выходные, на уикенд. Ну и заходите вот прям e.solenkov, вот в этот Инстаграм, это вот мой Инстаграм, и туда пишите: «Эх, ты неумеха, вот как надо избавляться от мошкары, мух, и вот как надо правильно удобрять растения на террасах». Все, принимаю все советы и порицания.

0: Радио Р. Всегда на волне.
1: Пятница шагает сегодня по календарю и по нашим с вами часам. Пятничный вечер приближается. А вот в пятницу, субботу обычно празднуют всякие праздники, в том числе дни рождения. Фейсбук, Радио Р, мы здесь спрашивали, а почему так получается, что Фейсбук, например, пишет, кто будет праздновать день рождения, вот что сегодня, поздравьте, не забудьте поздравить такого-то, такого-то, вот они празднуют свой день рождения, а вот где и когда, не пишет. Это, конечно, забавный вопрос, тут в комментариях, спасибо большое, что вы, наши слушатели и читатели нас в соцсетях, угорели в комментариях, это все прекрасно. А я вот вам расскажу случай такой, значит, одна девочка очень расстроилась, что это было в Соединенных Штатах, маленькая девочка расстроилась, что никто к ней на день рождения не отозвался прийти. Она там в школе, в начальной школе раздала приглашение парочке своим В школе она раздала приглашение своим одноклассникам. А они там все, кто-то куда-то уезжает с родителями, кто-то не может, кто-то заболел. И она попросила маму в Facebook написать что, сообщение о том, что вот никто не может прийти на мой день рождения, мне так грустно и скучно, ну и короче. Значит, потом собралось к ней на день рождения несколько тысяч человек. Они просто приходили, поздравляли ее, и там на лужайке возле дома все это праздновали. А один молодой человек, мальчишка, совсем маленький мальчишка, вот приболел, увы, так случается, да, конечно. Дети болеют иногда болезнями, которые совершенно не заслужили, незачем. И да, да, да. Ну, короче, вот болеющий парень один говорит, я вот мечтаю, чтобы мимо моего дома проехали байкеры на мотоциклах, чтобы так громко порычали мотоциклами и тоже закинули это все в социальные сети. Байкеры в Штатах, значит, почитали и 14 тысяч мотоциклистов проехали через маленький городок. Парень был невероятно счастлив, прям кайфовал и балдел. А это я к тому, что добро, добро и позитив. Так что читайте друг друга, поздравляйте друг друга со всеми возможными праздниками, уделяйте друг другу внимание. В наше то время, когда мы носом уткнулись в телефон, когда искусственный интеллект пытается поработить наш человеческий, да, ничего не остается нам больше, только как оставаться людьми.

0: реклама.
1: Читайте в свежем номере еженедельника «Экспресс неделя». Еще недавно белок из насекомых называли пищей будущего, а сегодня инвесторы подсчитывают убытки. Что пошло не так и почему экологические стартапы не оправдали ожиданий? Компьютерные игры захватили взрослых. Среднему игроку сегодня 35, а игровая индустрия не только получает баснословную прибыль, но и формирует серьезную зависимость. Маринованный огурец в шоколаде, медовуха с огуречным соком и варенье из огурцов. Как в Китае, самый обычный овощ стал поводом для гастрономической гордости. Эти и другие материалы читайте в 29-м номере «Экспресс недели».
0: На радио «Р» летняя пора. Летняя. Время ярких впечатлений.

0: Радио Р.
1: 16:00 в Литве, в студии Женя Соленков, новости. В Литве усиливается дефицит квалифицированных кадров в сельском хозяйстве. И все чаще незаполненные вакансии занимают иностранные работники. По данным службы занятости, за первое полугодие работодатели разместили около 3000 вакансий. При этом больше всего не хватает операторов сельхозтехники, механиков, агрономов, ветеринаров и водителей спецтехники. Сейчас в отрасли работает около 5500 иностранных граждан, большинство из которых выходцы из стран, не входящих в Евросоюз. В службе отмечают, что именно иностранцы все чаще занимают рабочие места, на которые не удается найти местных специалистов.
0: Голоса регионов.
1: В Вильнюсе стартовал пилотный проект «Жилье прежде всего», в рамках которого бездомным предоставляют отдельные квартиры с постоянной поддержкой социальных работников, сообщает ЛНК. Сейчас в программе участвуют 4 человека, а в течение 3 лет город планирует создать 10 таких квартир. По данным мэрии, на улицах столицы живут около 160 бездомных, и власти рассчитывают, что новый подход поможет им вернуться к самостоятельной жизни. В Мариамполе загорелось предприятие по сортировке отходов. Огонь охватил ангар с сортировочной линией и склад, где хранились пластик, бумага и металл. Сгорело около 800 кубометров отходов. Повреждена сортировочная линия. Пожарным удалось не допустить распространения огня на соседнее здание и 3 мусоровоза. Власти Кедайней решили дополнительно выделить почти 48 тысяч евро на помощь украинским беженцам. Социальные выплаты, аренду жилья и другие услуги. Одновременно сократится финансирование некоторых программ для местных жителей. В мэрии объясняют это снижением потребностей в этих услугах, однако местные СМИ отмечают, что такое решение вызвало вопросы и недовольство части жителей. Из-за мероприятий Дня пивоваров и ночного забега Святой Магдалины в Клайпеде временно изменится движение общественного транспорта. До 19 июля часть автобусов будет следовать в объезд. Некоторые остановки временно отменят или перенесут. Дополнительные изменения ожидаются вечером 18 июля в центре города. Актуальное расписание уже опубликовано на сайте перевозчика. В Вильнюсе на улице Гоштаута между Белым и Зеленым мостами построят новые пешеходные и велосипедные дорожки вдоль Нерис. Проект стоимостью более чем 822 тысячи евро финансируется из средств Евросоюза и городского бюджета. Работы планируют завершить к концу октября 2027 года.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Ближайшие ночи температура воздуха от 12 до 20 градусов тепла. Завтра днем плюс 23, плюс 28. Возможны кратковременные дожди на западе и в центре страны.
0: Вы слушаете Радио Р. Лето.

0: Радио F. Летнее радио.
1: В очередной раз говорю вам всем здрасте, здрасте, привет всем тем, кто совсем недавно на нашей волне. Ну что ж, если время после 4 и это пятница, то, скорее всего, многие уже как минимум в столице стоят в пробках. И как же вам повезло, если вы успели вырваться из своих городов куда-нибудь поближе к природе, уже выехать, забыть эту городскую суету и где-то держите путь куда-нибудь на берега озер, рек, на море, морюшко. Надеюсь, что все всем вам повезет с погодой. А если вы еще заканчиваете работу, либо стоите в пробке. Ой, друзья, эти пробки просто выматывают невероятно, особенно в такую жару. Желаю вам, так сказать, легко там пребывать. Посмотрите в окно, улыбнитесь ближнему своему, тому, кто стоит рядом с вами и тоже сидит там, закрылся весь, окна закрыты в машине, такая жара, он там под холодным кондиционером. А если у вас, например, как у моего одного прекрасного приятеля, с которым мы вчера немножко покатались на его машине, вынуждено надо было там сгонять по делам, а у него в кондиционере закончилась жидкость, которая, собственно, охлаждает и кондиционеры, и воздух, и мы ехали с открытыми окнами, продуло всем шеи, катастрофа. С другой стороны, никакого лишнего насморка, только ухо заложило. Все, пусть вам ничего нигде не закладывает, пусть только приятности с вами случаются.

0: ЛР.
1: Обо всем думать уже поздно. Я заблудился в четырех стенах своего дома. Я задолбался, и походу это так надолго, знаешь. Не хочу быть

0: Слушай радио. Радио Р.
1: Так, друзья, это информация для тех, кто выпускает своих детей, сейчас гуляет на выпускных, сейчас несколько недель, вот тут выпускные у всех, и выпускники тоже для вас. Напоминаю, что вы, конечно, все люди взрослые, я тут поприсутствовал на нескольких выпускных, поприсутствовал так, будто в стороне постоял, ну, так сказать, провел парочку выпускных, и вот вам наблюдение. Я, конечно, понимаю, что выпускникам уже всем по 18 годиков. Ну, может быть, есть исключение, кто-то пораньше закончил школу. Но будьте аккуратны, друзья мои. Помните, что очень важно есть. Есть еду, которая есть на столах. Потому что как же обидно и грустно, когда в начале вечера есть какие-то заводные, зажигательные ребята и девчата, а потом они, так сказать, немножко притухают. К середине вечера уже и порой даже спят, сидя за столом. Друзья мои, рассвет нужно встретить, увидеть утреннее солнышко. Поэтому будьте, так сказать, внимательны и ограничивайте себя во всех возможных выпускных радостях. Это я так говорю, потому что еще предстоит несколько выпускных мне в ближайшие дни. Мало ли, вдруг услышат. Поздравляю всех, кто выпускается, празднует свой выпускной сегодня. Праздновал вчера, позавчера, будет праздновать в субботу и на прошлой неделе, и когда-нибудь еще. Вы все молодцы. Как говорят дети, наконец-то. Знаете что, вот проверил эту теорию, родители больше рады тому, что дети закончили школу, чем сами дети. А дети еще такие наивные дети, но уже взрослые люди, по 18 лет. И они такие: о, наконец-то закончила школа, дальше такая классная, веселая, взрослая жизнь, все. И родители такие: слава богу, школа закончилась. Но все мы понимаем, что дальше студенчество, и потом в какой-то момент на очередной сессии экзаменационной будете думать о том, что, блин, а в школе-то было так, это, знаете, попроще, вот бы в школу вернуться. Да-да-да. Ну и, как говорится, чем старше дети, тем серьезнее вопросики для родителей. Ладно, желаю всем хороших вечеров, если они у вас запланированы. А если у вас ничего не запланировано, вы никого не выпускаете, сами не выпускаетесь. Желаю вам провести пятницу так, чтобы суббота была легкой, чтобы уже с утра можно было наслаждаться летними погодами. Как красиво.

0: Радио Р.
1: 17.00 в Литве, в студии Женя Соленков, новости. Литовские консерваторы и либералы планируют до конца июля собрать подписи и обратиться в Конституционный суд, чтобы проверить законность формирования правительства премьер-министра Миндугаса Синкевичуса. Оппозиция считает, что программа правительства была зарегистрирована всеми до официального утверждения состава кабинета министров президентом, что, по ее мнению, противоречит Конституции. Сам Синкевичус эти обвинения отвергает, заявляя, что программа была представлена парламенту уже после подписания соответствующего указа президента. А правящие социал-демократы называют претензии оппозиции манипуляцией. Министр образования Литвы Раминта Паповене поддержала решение Сейма отказаться от введения обязательного минимального балла за проверку знаний после 10 класса для получения основного образования. По ее словам, один экзамен не должен становиться приговором для 16-летнего подростка, поскольку тысячи учеников могли бы лишиться возможности продолжить обучение в гимназии или поступить на большинство программ профобразования. Министр отметила, что в этом году экзамен по математике не сдали около 5000 десятиклассников, а существующая система профобучения не сможет принять такое количество учащихся. С июля 2026 года все новые легковые автомобили и фургоны, которые регистрируются в странах Евросоюза, должны оснащаться камерой, следящим за состоянием водителя. Инфракрасная камера будет отслеживать направление взгляда, движение глаз и признаки усталости или отвлечения. Если водитель слишком долго смотрит в телефон или перестает следить за дорогой, система сначала выдаст визуальное, затем звуковое и вибрационное предупреждение. По правилам Евросоюза данные обрабатываются только внутри автомобиля, не передаются третьим лицам и сразу удаляются. Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас заявил, что конфликт между Вильнюсским региональным центром по переработке отходов и компанией «Энергосман» перешел в личную плоскость. По его словам, после расторжения договора оператор отказался покинуть предприятие, продолжает принимать отходы, а директор компании якобы даже звонил его супруге. Бенкунскас утверждает, что из-за скопления мусора на территории завода растет риск крупного пожара, а ситуация представляет угрозу для всего Вильнюсского региона. Мэр настаивает, что управление объектом должно как можно скорее перейти к центру, чтобы избежать экологических рисков и перебоев с вывозом и переработкой отходов. Литовская таможня предупредила жителей о появлении поддельных интернет-сайтов, которые копируют ее прежний официальный портал и могут использоваться для кражи личных данных. Речь идет, в частности, о доменах lrmuitine.vintrack.lt и ltmuitino.lt, где незаконно используется название и оформление таможенной службы. Ведомство призывает не переходить по подозрительным ссылкам, не вводить свои данные на сомнительных ресурсах и пользоваться только официальными сайтами. muitine.lrv.lt и manomuitine.lt. И о погоде. Ближайшей ночью плюс 13, плюс 20 градусов тепла. Ближе к морюшку чуть прохладнее. И со стороны моря придет циклон, принесет облака и кратковременные дожди, которые завтра распространятся до середины территории нашей страны. Днем же завтра обещают плюс 23, плюс 28. Если дожди, то кратковременные.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио Р. Твое лето.
1: Друзья дорогие, напоминаю вам, что ближайшие выходные вообще на самом деле очень насыщены всякими фестивалями и интересными событиями. Вчера вам об этом рассказывал, сегодня должен напомнить. Фестиваль вишни в Жагаре пройдет фестиваль вишни в программе ярмарки, авиашоу, выставки, спортивные соревнования, концерты, развлечения для всей семьи. Фестиваль вишни, это же надо! А еще есть «Ночь ароматов» в ботаническом саду в Каунасе. Так что заходите вот в Каунас сегодня, если будете в Каунасе, вперед в ботанический сад. Фестиваль жареного хлеба, где в Дроскененкай впервые, значит, пройдет фестиваль, и в нем примут участие рестораны, кафе, бары, курорты, которые будут предлагать авторские версии вот этой прекрасной закуски, жареный хлебушек со сыром, с чесночком, со всякими намазочками. А в Кедайне фестиваль огурцов. О, фестиваль огурцов. Я когда слышу все эти фестивали, вишня, огурец. Моя дочь до сих пор смотрит «Свинку Пеппу», такой мультик. И там тоже часто бывают фестивали. Фестиваль тоже огурцов. И там «Мистер Огурец». Вот, хотите увидеть «Мистера Огурца», езжайте в Кедайней. День пивовара в Клайпеде. Во дворе пивоварни, швитуре

с Бровари в Клайпеде пройдет фестиваль, где будут представлены разные сорта, много всякой вот интерпретации этого прекрасного напитка. Так что в Клайпеде можно, так сказать, попить охлаждающих напитков, а потом поехать в кидание и поесть огурцов. Очень много всяких мероприятий можете найти на странице Радио Р в интернетах, на нашем сайте. Заходите там в полезное мероприятие и найдете все, что происходит по всей стране. Конечно, не все, потому что есть какие-то вещи, которые мы тоже пропускаем, но, во всяком случае, можете составить себе план на ближайшие выходные. Желаю вам, чтобы ваши планы сбывались, чтобы все, что вы запланировали, точно получилось сделать до ближайшего рабочего понедельника.

0: Радио Р. Музыка для души.
1: Родненькие, хороший день на волнах. Радио Р подходит к своему логическому завершению. Я отправляюсь дальше по всяким своим рабочим делам. Вам же желаю скорее все закончить, если еще не закончили. Наслаждайтесь выходными, получайте удовольствие, кайфуйте. О боже, я сейчас как это... там одна безумная полупевичка такая. Кайфуйте, жизнь одна! Да, не забывайте о том, что каждый день это всегда подарок, и нужно его принимать радостно и получать от него максимум пользы и удовольствия. Не забывайте о том, что сегодня день подарков. Если у вас есть что подарить своим друзьям, близким, знакомым, нужно сделать это сегодня, и вы тогда соблюдете календарь всяких международных дней. Таких вот, как, например, день подарков. Сегодня еще и день зеленоглазых. Я напоминаю, говорил об этом несколько часов назад, поэтому отдельное поздравление всем зеленоглазым. Песню «Зеленоглазое такси» мы уже сегодня слушали в исполнении Ляписа Трубецкого, а дальше послушаем то, что вот само заиграет. Вот как заиграет, так заиграет. Все, не будем на этом заморачиваться. Вообще, мне кажется, что радио и телевидение... Мне так, вот я так предполагаю, что никуда они не уйдут и не исчезнут из нашей жизни, потому что всегда есть проблема выбора. Когда у нас есть огромное количество плейлистов, которые мы сами составляем, делаем себе музыкальные подборки, эта музыка приедается, потом мы сидим, ковыряемся в этих всех сервисах, ищем, что же такое послушать, а радио включил, что там включили, то и слушаешь. Попадаются разные треки, что-то привычное, непривычное, то, что радует, то, что не очень нравится, но в этом и есть вся прелесть радийного эфира и жизни, равно как и с телевидением. Я вот, например, ужин себе приготовлю, и пока какой-то фильм выбираю, уже ужин и съели вместе с женой, такие сидим и думаем, а что мы вообще что-то ковырялись, и нормально и не поели, не насладились, и ничего не посмотрели. А телевизор включил, что показывает, то и ладно. Вообще он лучше всего какие-нибудь каналы про животных, Discovery включил, животные, природа, там как-то все гораздо веселее, бодрее и приятнее глазу, чем случайно наткнуться на какое-нибудь очередное шоу, где обсуждают какое-то безумие, невероятное. О, семейная очередная трагедия. И там, как послушаешь, ничего себе, как вы вообще сошлись, люди. Да, ну или новости. Новости знать надо, но не принимать слишком близко к сердцу, потому что можно свихнуться, когда живешь в новостной повестке. О, повестке. Это я знаю, о чем говорю. Поэтому всем вам хорошего, легкого пятничного вечера, великолепной субботы, прекрасного воскресенья и бодрого понедельника, в котором мы с вами и услышимся. На сегодня все. Обнял, приподнял. Пока!

0: Радио Р.
1: Циклон – вот что приближается к нашим берегам с Балтийского морюшка, и он принесет с собой облака и, возможно, кратковременные дожди, которые завтра будут двигаться с запада на восток по всей территории страны. Ночью, ближайшей, от 13 до 20 градусов тепла. Завтра днем плюс 23, плюс 28. Во всяком случае, такие погоды нам обещают синоптики.
0: Вы слушаете «Радио Р».
2: Лето. Балтийский хит-парад ТОП-20.
3: Ну что же, лето наконец-то стало быть похожим на само себя и проявило себя наилучшим образом. Мы долго говорили, долго, в общем-то, расстраивались, обсуждали и, конечно же, ждали, надеялись. И вот, наконец-то, получили то самое долгожданное летнее солнце, практически ни капли осадков. И все это благодаря, в общем-то, нашей с вами вере в самое настоящее, любимое наше лето. Дорогие друзья, оно продолжается. Надеюсь, что вы дослужились и до заслуженного уикенда. Кто-то из отпуска возвращается, кто-то в него только планирует отправиться. И тем и другим желаю прекрасного настроения, не отчаиваться и дождаться, или, как говорится, не грустить, если оно уже позади. Ну а не грустить нам с вами поможет, безусловно, лучшие треки и лучшая музыка. В ближайшие два часа здесь, на волнах летнего настроения Радио Р, мы будем говорить про лучшие треки по вашему волеизъявлению. Балтийская музыкальная двадцатка в ближайшие 120 минут расскажет вам о новых треках, представит лучшие и, безусловно, какие-то интересности из мира музыкального шоу-бизнеса мы тоже обсудим. Что касается итогов недели, касательно треков, которые нас покидают, то здесь у нас, в общем-то, трек, который дослужился до самых вершин, единственный пока что в этом году смог преодолеть черту в 20 недель звучания в хит-параде, это трек «Тону» от Holy Flame. 20 всего одна неделя за плечами, всего, дорогие друзья, самая крупная, в общем-то, победа этого года. Трек, безусловно, покажет себя еще раз в хит-параде, лучшем хит-параде лучших треков уходящего 2026-го, но это будет явно еще не скоро, а на его место сегодня пришел новый, в общем-то, виток творчества группы «Градусы». «На ресницах» так называется трек, который нам представили несколько недель назад наши, в общем-то, любимчики. По-другому их не назовешь, потому что чаще всего рандеву с группой «Градусы» заканчивается успешно. Будем надеяться, в этот раз случится все именно так же. Итак, «Градусы» с треком «На ресницах» сегодня открывают наш хит-парад на месте номер 20.
2: 20 место.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Не знаю, какие еще средства можно применить для того, чтобы популяризировать нынешнее творчество Светланы Лободы, но здесь, наверное, все-таки дело берет то, что разницы, ну вот какой-то совершенно новый, мы не чувствуем в треках, наверное, вот судя по тому, как вы реагируете на ее песни и новые премьеры, но будем надеяться, что и стилистика, и сами песни посвежеют. Мы с вами, в общем-то, услышим что-нибудь новенькое Светланы, и следующие ее приходы к нам сюда со своими новыми песнями будут более успешными, чем текущие. «Взрослые девочки не плачут» — вот такая аксиома, представленная Светланой, продолжает свою борьбу за выживание здесь в двадцатке, но сегодня, в общем-то, все туго. 13-я неделя и лишь 19-я позиция, после которой можно с двадцаткой и попрощаться. Но решать, как всегда, вам. Мы потихонечку переходим к обсуждению интересностей, которые произошли в музыкальном мире шоу-бизнеса за прошлые 7 дней. Среди них американский рэпер и автор песен Питбуль. Его настоящее имя Армандо Акоста. Он официально пополнил книгу рекордов Гиннесса. Представьте себе. Установив, кстати, уникальное достижение. Поистине уникальное. Он стал артистом, собравшим на своем концерте наибольшее количество зрителей в накладных лысинах. Как сообщает издание NME, событие это состоялось 10 июля в лондонском Гайд-парке, где тысячи поклонников исполнителя собрались на его выступление в едином образе – в лысых шапках и кожаных куртках. Перед началом шоу 45-летний Питбуль вышел на главную сцену, чтобы зрители могли пройти официальный подсчет. В итоге рекорд был подтвержден. 22 141 человек одновременно надели специальные шапки из латекса, что сам музыкант назвал большой честью. Выйдя на сцену, Питбуль исполнил знаковые свои хиты «Don't Stop the Party», «International Love» и «I Feel Good», после чего эмоционально обратился к публике, поблагодарив за ее такой вот масштабнейший флешмоб. Ну, согласитесь, да, 22 тысячи человек собрать, в принципе, непросто, а чтобы они еще и все в лысинах накладных появились. Ну, это, правда, настоящий рекорд. Смешной, с одной стороны, но, с другой стороны, летом, в общем-то, на то оно и лето, чтобы дарить хорошее, прикольное, смешное настроение. Спасибо Питбулю. Рекорд зафиксирован. Мы продолжаем дальше с проектом Немига. Их трек «Довольно», в общем-то, тоже находится в шаге от того самого рекорда, о котором мы сегодня говорили, про прославленный Holy Flame. 19-я неделя сегодня для этого трека. С результатом в минус 5 все еще может оказаться знаковый для проекта Немига музыкального, если вы доголосуете и дотерпите всего одну недельку. Дорогие друзья, www.radio.r.lt. Желаю Немиге, чтобы все так и получилось. Ну а вам, конечно же, немножко больше активности, если вы решите совместно с Немигой этот рекорд установить. Ну а пока сегодня они на месте номер 18. Трек «Довольно», 19-я неделя. И поехали.
0: 18-е место.
2: Ты думал все понарошку,

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: После достаточно длительного перерыва, как мне показалось, просто в прошлом году Мария блистала здесь у нас в хит-параде, в основном в дуэтах, но тем не менее, что ни квартал, то новые музыкальные свершения, в этом году чуть поскромнее, но тем не менее, с новой песней уже пожаловала, «Ты помнишь», называется ее соло. Произведение, которое мы представили недели ранее уже в двадцатке, а сегодня у нее уже плюс 3. Прекрасный, замечательный результат, хороший старт, это, как говорится, половина дела. Ну а дальше будем смотреть. 17-е сегодня и... Про Риану давайте-ка обсудим. Она недавно выступила в качестве специального гостя впервые за 3 года на концерте Jay-Z в Нью-Йорке. Как сообщает издание Hollywood Reporter, это появление стало первым крупным выходом артистки на сцену за прошедшие 3 года с учетом перерыва после февраля 2023 года. Выступление прошло на стадионе Yankee Stadium в рамках серии концертов, посвященных 30-летию музыкальной карьеры рэпера. Риана и Jay-Z совместно исполнили трек «Run This Town». Для выхода на сцену певица выбрала образ, состоящий из блузки и укороченных кожаных брюк, дополненных аксессуарами в виде ремней. Ранее в рамках этих же юбилейных мероприятий на сцене уже появилась дочь Jay-Z и Бейонс, продемонстрировав музыкальные навыки, которые, в общем-то, ей явно передали родители. Предыдущим масштабным выступлением Рианны было, напомню, шоу в перерыве матча «Супербол», который состоялся еще 12 февраля 2023 года. В настоящее время в средствах массовой информации больше внимания уделяется слухам о возможной 4-й беременности певицы. Поводом для подобных обсуждений стали недавние фотографии артистки, сделанные папарацци, где, как показалось самим папарацци, у нее

округлился животик, и, может быть, даже она в этот раз ждет двойню. Вот такая интересная новость, дорогие друзья. Но мы, с одной стороны, конечно, в первую очередь за музыку, а уже за дела семейные. Тут просто подождем и увидим, подтвердится ли информация. Юлианна Караулова, в общем-то, знает, как и на долгих, длительных неделях пребывания в хит-параде все еще нас чем-то заинтересовать. Так и случилось с треком «Виллы». 18-я была неделей ранее. Вот, пожалуйста, взяла и камбэк совершила. На 16-ю позицию сегодня. В итоге 16-е место, 16-я неделя для Юлианны Карауловой, трек «Виллы».

0: детский хит-парад ТОП-20.
1: Ну что же, в добрый путь, как говорится, мы уже собрались и половинку его прошли. Что касается второго десятка, да, 5 песен объявили, 5 впереди. Здесь самое время сделать небольшую паузу. В общем-то, шоколаду кушать не будем, зато будем напоминать вам о том, кто претендует на попадание в лучшую двадцатку. И здесь очень много громких имен. Ну, давайте, во-первых, близкого вспомним с треком «Души не чаю». Федраковский с песней «Погружаюсь в себя». Айова представила новый трек «Мы». Почему бы не сменить РПП в двадцатке? Сивак поет про губы, как вино. Чепик исполнил трек про «Два ночи». Кая о небесах. Ханна поет про девочку без фильтров. А группа «Бис» — великолепный камбэк. Таня, не плачь. Ну и что касается кого-нибудь послушать, здесь я предлагаю вспомнить небезызвестного, дорогие друзья, а очень нами любимого Иракли, который долгое время где-то находился, отсутствовал. В общем-то, явной причины тому, наверное, нет, но возвращение, я, кажется, почти уверен, должно быть судьбоносным. Трек «Солнце внутри» — новая песня, которую Иракли совсем недавно представил большой публике, прямо сейчас еще раз позвучит в эфире Радио Р. Ну а напомнить хочу лишь одно: голосовать за любимые треки вы по-прежнему можете на сайте в сети www.radio-r.lt.

0: Детский хит-парад ТОП-20.
1: Ну что ж, повторили и закрепили пройденный материал, а именно, еще раз я напомню вам с большим удовольствием, кто претендует на попадание в двадцатку. Надеюсь, вы, в общем-то, прониклись, и теперь желание проголосовать за тех или иных артистов будет намного больше. Все, напомню, новинки, все старинки и все те, кто претендует на попадание в хит-парад, находятся на сайте, представлены на сайте www.radio.r.lt. В спокойном круглосуточном режиме, в летнем релаксирующем настроении вы можете спокойно заходить на наш сайт в сети и, конечно же, выбирать своих фаворитов. Ну, а мы, в общем-то, только что, не останавливаясь, представили вам ДОСы, которые пока что, в общем-то, о былой популярности и не мечтает. 15-я неделя, очередная потеря. К сожалению, сегодня она уже переносит его больше даже ко второй части второго десятка. И здесь атаковать, в общем-то, лучше десяток будет крайне сложно. Ну, посмотрим. Может быть, какие-то еще продвижения вверх состоятся, но явно о новых треках ДОСы тоже стоит подумать. Ну, а давайте теперь продолжим про кассовые сборы, про хорошее кино. Музыкальный байопик «Майкл», посвященный раннему периоду творчества Майкла Джексона, официально вошел в историю кинопроката. Теперь это первый биографический фильм, чьи мировые кассовые сборы превысили 1 миллиард долларов. Хронологически лента охватывает более чем 20-летний отрезок карьеры артиста. От его первых выступлений в составе семейной группы Jackson 5 в середине 60-х до старта сольного мирового турне Bad в конце 80-х, когда Джексон уже закреплял статус суперзвезды. Как сообщает издание NME, прокатный успех Майкла оказался беспрецедентным для жанра. По последним данным, байопик превзошел предыдущего рекордсмена – оскароносный триллер «Оппенгеймер» 2023 года. Для сравнения, картина Нолана, рассказывающая о жизни физика-теоретика Роберта Оппенгеймера и его роли в разработке ядерного оружия в рамках Манхэттенского проекта в годы Второй мировой войны, собрала в ряде стран 976 миллионов долларов. Таким образом, Майкл стал первым байопиком, преодолевшим психологическую и коммерческую планку в 1 миллиард, сместив Оппенгеймера с первой позиции в этом сегменте. Режиссер фильма Антуан Фукуа, небезызвестный, в беседе с НМЕ назвал достижение невероятным и подчеркнул, что испытывает глубокую благодарность зрителям по всему миру. Кинематографист убежден, что в рекорд был внесен коллективный вклад. Это достижение, считает он, принадлежит всем, кто объединился ради общей цели – отдать дань уважения одному из величайших артистов в истории. Финальная сцена фильма, кстати, выступление Джексона на лондонском стадионе Уэмбли, сопровождается титром «Его история продолжается», который был воспринят как явный намек на продолжение. Вскоре студия официально подтвердила разработку сиквела. При этом не исключено, что сюжет второй части не обязательно станет прямым хронологическим продолжением первой. Ну что ж, после такого кассового сбора, после такого успеха, говорить о продолжении более чем приятно. Уверен, оно состоится и будет так же востребовано, как и первая часть. Но, в общем, тут надо запастись терпением. Фукуа пока только в разработках следующей части. Ну, а этот фильм уже по-настоящему станет легендарным. Надеюсь, вы тоже его просмотрели. Если нет, отправляйтесь как можно быстрее в кино. Может быть, где-то еще какие-то сеансы найдете. Продолжаем мы с музыкой, дорогие друзья. Здесь, конечно, у Айовы не такие победы и успехи, как у короля поп-музыки. Но, тем не менее, тоже приятно вот взять, да и на 10-й недельке добавить себе строчку в копилку популярности. РПП возвращается на результат двухнедельной давности. Сегодня они вновь 14-е. И надеемся, что это положительная динамика в судьбе этого трека.
0: 14-е место.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Самое, пожалуй, неожиданное и лично меня затронувшее падение этой недели связано с диджей Смэшем и Артемом Качером. Их трек «Клатч» сегодня, к сожалению, оказывается в рамках обиженных. Минус 6 позиций для дуэта сегодня означает не только перемещение во второй десяток, но и достаточно сложную позицию под номером 13. Будем надеяться, что это какое-то временное охлаждение популярности и все обязательно вернется с настоящим танцевальным летним настроением. Но, в общем-то, для того, чтобы проголосовать и, как говорится, вытащить ребят за уши, потребуется ваша активность. www.radio.r.lt. А мы продолжаем с американским рэпером и продюсером Кертисом Джексоном. Он более известен нам как 50 Cent. Он недавно устроил праздник в честь получения 3 номинаций на премию Эмми, одну из главных престижных наград в мире телевидения. Эти номинации принес ему документальный мини-сериал «Шоу Комбс. Расплата», посвященный скандальным обвинениям, выдвинутым против его давнего оппонента на хип-хоп-сцене Шона Комбса, известного как P. Diddy. Сам 50 Cent выступил продюсером проекта. «Когда я объявил об этом, все захотели высказаться. Теперь слово есть и у Эмми». Фильм «Шон Комбс. Расплата» получил 3 номинации на эту премию. С такими результатами не поспоришь, считает 50-летний рэпер, написав об этом в личном блоге сразу после объявления списка номинантов. Документальный сериал о 56-летнем Диди был отмечен в номинациях «Лучший документальный или научно-популярный сериал», «Лучшая режиссура документального или популярного сериала», а также «Лучший монтаж того же документального и научно-популярного сериала». Как сообщает Billboard, когда в 2024 году 50 Cent впервые анонсировал намерение снять документальный фильм о Диди, многие восприняли это как очередной троллинг, учитывая давнюю историю их противостояния. Однако на этот раз, за словами, последовали реальные действия, которые сегодня могут принести, благодаря этому противостоянию, вот тому же 50 Cent 3 премии Эмми. Представьте себе, такое тоже в жизни случается. Иногда и на скандальчике можно дополнительные, как говорится, баллы себе в копилку заработать. Ну вот не так, видимо, рассчитывали группа Добро на свою популярность. Они чаще всего просто пытаются быть ближе к людям. Это, как мне кажется, является главным залогом их успеха. Что не лето, что не другое какое-то время года. Ребят, как всегда, вот вовремя, с четкой понятной песней про наше текущее состояние. Море, запятая, привет. И тут ничего больше не добавишь. Плюс 4 для самой народной группы. Место номер 12. Сегодня твердо занимает группа Добро. И встречаем мы их на месте, как я еще раз говорил, 12. И с удовольствием тому самому любимому морю привет благодаря этому треку передаем.
0: 12 место.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Ну что ж, вот тут история могла бы сложиться другим образом, но, видимо, такова какая-то судьба Анны Плетневой и группы «Винтаж». Как только, вроде бы, в шаге от успеха они находились, пожалуйста, несколько недель, и вот страсть утихло. 11 место сегодня – это явно не тот результат, на который «Винтаж» и ее создательницы рассчитывали. Тем не менее, стоит констатировать факт, что сегодня они лидеры второго десятка с результатом в минус 3 позиции. Трек «Малахит» на 11 неделе занимал 11 символичное место. Ну и, в общем-то, спасибо Ане Плетневой. Уступает место она новому треку в нашем эфире. Представляю вам совместный музыкальный трек рэпера Кравца и исполнителя Степы Рудницкого. Называется трек «Лето. Жара». Это меланхоличный поп-рэп-трек, который, вопреки солнечному названию, рассказывает об одиночестве, безответной любви и тоске по бывшим отношениям в разгар летнего сезона. Степа Рудницкого в этом дуэте отвечает за мелодичный эмоциональный припев, а Кравц исполняет куплеты в своей фирменной, слегка расслабленной манере рэп-исполнителя. Ну что ж, вот такой вот дуэт. Немного о грустном, но тем не менее снова про лето. Лето, жара, дорогие друзья. Большая премьера на радио R. Мы делаем короткую паузу, вернемся в студию совсем скоро и продолжим представлять вам лучшие 10 треков «Балтийской двадцатки».

0: Радио Р.
1: Циклон, вот что приближается к нашим берегам с Балтийского морюшка, и он принесет с собой облака и, возможно, кратковременные дожди, которые завтра будут двигаться с запада на восток по всей территории страны. Ночью, ближайшей, от 13 до 20 градусов тепла, завтра днем плюс 23, плюс 28. Во всяком случае, такие погоды нам обещают синоптики.
0: Вы слушаете Радио
2: Лето. Балтийский хит-парад ТОП-20.
3: Летняя музыкальная история Радио Р и наш с вами тоже продолжается. Спасибо всем, кто первый часок с нами уже провел. Здесь в ближайшие 60 минут, как всегда, в том самом летнем настроении, мы готовы представить вам и десятку лучших балтийского музыкального хит-парада, но сразу после того, как повторим имена участников и героев десятка второго. Открывали сегодня двадцатку группы «Градусы» с треком «На ресницах», следующей за ней шла Светлана Лобода с треком «Взрослые девочки не плачут». Далее «Немига», 18 место, трек «Довольный». 17 «Мари Краймбери» с треком «Ты помнишь». Ильяна Караулова, 16 с треком «Виллы». «Досы», «Не спросят», 15 «Айова» с РПП, 14 «Держи смеш» и «Артем Качер», 13 а группа «Добро» сегодня 12 место занимает. Наши, в общем-то, участники, экс-участники лучшей десятки, Анна Плетнева, группа «Винтаж», явно расстроены, минус 3 позиции. Сегодня лидерство второго десятка на 11 неделе мало, кажется, их устраивает. Но посмотрим. Для того, чтобы все случилось и получилось, нужно, конечно, еще раз вспомнить и напомнить вам о том, что в 24/7, в любое время, из любого места, где есть интернет, вам доступен наш сайт сети www.radio.r.lt, где, в том числе, за группу «Винтаж» вы можете проголосовать и тем самым, в общем-то, поднять их рейтинг до той самой хотя бы лучшей десятки. Продолжает оставаться в ней, но тоже чувствует себя не очень уверенно проект «Мохито». Не знаю, с чем связан. Смена погоды, смена настроения. Но они были близки к победе как никогда. Пока его, этой победы не случилось. И чем дальше идут недельки, тем все призрачнее становится вот это вот ощущение, что этот проект может добиться какого-то определенного успеха. Сегодня «Мохито» открывает лучшую десятку трека «Никому не отдам». И, ну, в общем, что сказать. Минус 4. Будем надеяться, что это все-таки короткое, кратковременное явление.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Пожалуй, соглашусь с Инзро. Летом особенно ночей бояться не стоит. «Ты не бойся ночи». Так называется трек, который, как мне кажется, благодаря повышенным летним градусам сегодня взобрался еще на одну строчку выше. 9-е место сегодня за Инзро. Ночи на самом деле летом короткие. Проводить их намного легче. Главное, чтобы был повод. Ну и, конечно, сильно, чтобы не устать. Ну и вот про любовь и о любви дальше тоже будем говорить, потому что у нас премьера на Радио Эра, замечательный и прекрасный дуэтный сингл исполнителей Келя и Асии, называется он просто «О любви», и выпущен был еще в самом начале лета. Идея данного дуэта зародилась еще в феврале этого года, когда Кель лично написал Асии в социальных сетях и предложил совместную работу. Артистка отказываться не стала, в итоге зародился летний, жизнерадостный и светлый летний трек. В тексте нет места драмам, ревности и обидам. Песня рассказывает о чистом чувстве, гармонии и одном сердце на двоих. Ну что ж, красивой любви должно быть много. Прямо сейчас ее точно прибавится в эфире Радио Р. Это Кель и Асия. Премьера на Радио Р о любви.
0: Новинка недели.

Радио Р. Балтийский хит-парад ТОП-20. 8-е место.

ним не числится, но вот, кажется, шанс настоящий, стопроцентный, практически уже настал. Я про лирика, конечно же, трек «Don't Go Mad» на четвертой всего неделе. Сегодня делает серьезный прыжок вверх, плюс 6. И в итоге лирика мы встречаем на строке номер 8. И будем надеяться, что динамика и тенденция сохранится еще пару недель для того, чтобы артист такими шажками точно явно быстро доберется до лучшей тройки, ну а там разберется с остальными оппонентами. Посмотрим, дорогие друзья, и перейдем к обсуждению личной жизни R&B-певицы и танцовщицы Бьянки. Она снова, как оказывается, пребывает в активном поиске спутника жизни. В разговоре с журналистами 40-летняя артистка подтвердила, что ее сердце сейчас свободно, и она открыта к новым отношениям. Судя по всему, роман, который начался у нее минувшей весной, завершился. Исполнительницы хитов были танцы и музыка. Всегда, кстати, крайне сдержанно комментирует личную жизнь, а в соцсетях делится совместными кадрами, где лицо избранника было скрыто. При этом она обрисовала портрет мужчины мечты, которого хотела бы видеть рядом. В числе ключевых качеств – заботливость, состоятельность, душевная теплота и привлекательная внешность. Куда же без нее? Ранее, кстати, певица выступила с резкой критикой в адрес мужчин поколения Z. По мнению королевы R&B, современным парням недостает галантность, а их поведение и энергетика совершенно не ассоциируется с мужественностью. Ну что ж, здесь непонятно, кого тогда вот себе же в избраннике порочит та самая певица Бьянка, кого бы хотела видеть рядом. Ну, не из поколения Z, сейчас тяжело будет кого-то ей так вот быстренько найти, тем более с такими критериями, думаю я. Но, с другой стороны, человек она привлекательный, плюс еще и знаменитый. Думаю, что как-нибудь разберется. Желаю как можно скорее найти вторую половинку и двигаюсь дальше вместе с вами, дорогие друзья, с удовольствием, в общем-то, побуду здесь и понаблюдаю за очередным, кажется, готовящимся успехом группы «Моя Мишель». Трек «На малиновой луне» на 6-й неделе продолжает движение вверх. Плюс 2 позиции сегодня за госпожой Качук и ее группой, что явно намекает на то, что успех может повториться. Сегодня они 7-е, где прямо сейчас мы их и встречаем.

0: Российский хит-парад ТОП-20.
1: Ну все, наконец-то все оправдалось, и, в общем-то, звезды сошлись, и теперь уже дальше остается лишь несколько формальностей. Преодолеть еще 5 строчек и оказаться на строке номер 1. Это я про дуэт Джонни и Федука, которые, в общем-то, скромно начинали, и, наверное, потому что мы настоящего лета-то практически еще пока и не видели, голосовать особенно активно вы за них начали, как только появились твердые, крепкие, теплые лучи солнца. Сегодня плюс 5, трек «Лето» на 5-й неделе занимает 6-ю позицию. И, кажется, дуэт резко устремился вверх. Ну, а мы, дорогие друзья, продолжим обсуждать очень масштабное, замечательное торжество, которое состоялось, напомню, в Нью-Йорке в начале июля. Это свадебное торжество певицы Тейлор Свифт и спортсмена Трэвиса Келси. Как подтвердил мэр города Нью-Йорк Зоран Маманди, певица внесла в бюджет Нью-Йорка более 160 тысяч долларов для покрытия затрат, связанных с обеспечением безопасности и оформлением разрешений. Об этом сообщает издание Variety. Значительная часть выплаченной суммы пошла на оплату сверхурочной работы полиции, поскольку свадьба проводилась на арене Madison Square Garden в центре Манхэттена и включала масштабные логистические операции, такие как, например, перекрытие улиц, городские службы потребовали от организаторов компенсации за повышенные меры безопасности. По словам мэра Нью-Йорка, необходимые разрешения были оформлены за несколько дней до начала торжества, а оплата полностью покрыла все расходы на муниципальные услуги и реагирование правоохранительных органов. Свадьба, которая состоялась 2 и 3 июля, стала одним из самых обсуждаемых, но при этом засекреченных событий года. На свадьбе присутствовало более 1000 гостей, что потребовало организации полноценной полицейской операции вокруг самой площадки мероприятия. Для гостей действовал запрет на фото и видеосъемку, а использование мобильных телефонов было просто исключено. Все приглашенные были также обязаны и подписать соглашение о неразглашении. Представьте себе. Ну что ж, серьезно, если ты хочешь быть среди вот этих тысячи везунчиков, кажется, пришлось всем согласиться на условия, выдвинутые молодоженами, плюс вот этот весь каприз стоил очень немалые деньги, но Нью-Йорк на этом, кажется, в общем-то, даже немножечко и подзаработал. Ну ладно, считать чужие не будем, давайте-ка лучше наши успехи обрисовывать. Вот Гонопольский в этот раз, на самом деле, чувствует себя, ну, прям на все 160 тысяч долларов, не меньше. Его трек «Помада на разбитой кружке» мало того, что лидировал 3 недели в нашем балтийском хит-параде, так еще и первую десятку отпускать точно не собирается. Всего потеря одной строки на этой неделе не сулит каких-то серьезных, в общем-то, нервотрепок самому артисту, ну и нам, его поклонникам в том числе. Встречаем его прямо сейчас, здесь, на 5-й позиции. «Помада на разбитой кружке» от Гонопольского.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Иногда великие треки достойны того, чтобы их, в общем-то, возрождали и даже, я бы сказал, перерождали. Спасибо Жене Трофимову и Команду культуре. Все получилось очень здорово и, как мне кажется, новаторски. Плюс одна позиция сегодня для них. Они в шаге от лучшей тройки. На восьмой неделе трек «Отпускаю». Привет, певица Максим. В общем-то, конечно, уверен, дождется, наверное, и лучшие тройки. А там посмотрим, как будет дело развиваться. У нас крутая премьера далее, дорогие друзья, потому что обычно я вот всегда об этом подчеркиваю. Говорю, эту группу мы привыкли слышать с одной песней раз в году. На этот раз все, как говорится, может измениться и изменяется, дорогие друзья. Поп-группа «Мохито» выпускает новый сингл, еще один, под названием «Этим летом». Ну что ж, лето в середине, пора, в общем-то, добавить еще больше летнего настроения. Это динамичная, танцевальная и легкая летняя композиция, которая нынче активно продвигается музыкантами в их официальном аккаунте TikTok. Легкая романтическая история о надежде, любви и вере в судьбоносную встречу, которая должна случиться теплыми летними ночами. Ну что ж, как всегда, в своем стиле группа «Мохито» еще больше летнего настроения прямо сейчас добавит. Большая премьера на радио R. Трек называется «Этим летом».

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Лучшая тройка сегодня начинается, как всегда, даже не с просьбы, а с конкретного утверждения. Стоит включить музыку, когда такая погода за окном. Ни о чем другом, в принципе, кроме такого расслабленного, релаксирующего отдыха в хорошей компании, плюс с приятным музыкальным сопровождением, согласитесь, быть не может. Филатов и Кэрис у нас здесь. Борется за победы в лучшей тройке. Пока неуспешно. Вторая неделя борьбы. На прошлой неделе были вторые. На этот раз открывают лучшую тройку. Но все еще может состояться. Вот пригрело немножко. Я думаю, что явно шансов у этого дуэта теперь уже есть намного больше. Ну, давайте-ка все-таки завершим обсуждение той самой грандиозной свадьбы. Напомню, которая состоялась на Madison Square Garden. Очень интересный повод, возможность, которой воспользовался предприимчивый американский художник Джастин Гиньяк. Он извлек выгоду из ажиотажа вокруг свадьбы века Тейлор Свифт и Трэвиса Келси. Гиньяк в день бракосочетания облачился в смокинг, вооружился совком и отправился в центр Манхэттена собирать окрестный мусор. Крышки от бутылок, выброшенную пластиковую посуду, потерянный беспроводной наушник и прочие мелкие отходы. Собранное он расфасовал по миниатюрным прозрачным пластиковым контейнерам, всего получилось более 1300 лотов, и выставил на продажу на персональном сайте. Весь этот процесс художник снимал на видео и делился промежуточными результатами в соцсети. По предварительным данным, Джастин смог заработать свыше 30 тысяч долларов на мусоре, дорогие друзья. Каждый кубик с артефактами ушел по 25 долларов, причем вся партия была распродана буквально за считанные часы. Делец сознательно сделал ставку на то, что самые преданные фанаты Свифт не поскупятся ради возможности владеть частицей события, пусть даже в виде уличного мусора. По информации New York Post, Джастин занимается продажей нью-йоркского уличного хлама с 2001 года и ранее выпускал на своем сайте аналогичные ограниченные серии мусорных кубиков, приуроченные в основном к городским спортивным мероприятиям. Ну что ж, здесь, в общем-то, умельцу не откажешь в сноровке, да, это вот надо было придумать, подготовиться. Ну и, в общем-то, оказалось, что неплохо заработать. Эх, знали бы мы, да, почем мусор в Нью-Йорке в тот день, точно бы отправились составить ему конкурентную борьбу. Егор Крид и Арти Касти все ближе к заветной цели. Сегодня, в общем-то, практически одна, но и еще не поддающаяся ступень осталась в их музыкальном исполнении. Трек «Карма» сегодня на девятой неделе занимает, ну, не главную, вторую строчку Балтийского музыкального хит-парада, но занимать первую, я уверен, может уже через неделю благодаря вашим симпатиям и вашим голосам. Ну а пока заслуженное второе сегодня. Егор Крид, Арти Касти, трек «Карма», место номер 2.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Ну что ж, очередное подтверждение успеха, которое случилось неожиданно, но очень приятно, недели ранее, состоялось. Так что можно смело сказать, что победа Коста Лакоста не была чем-то, ну, в общем-то, просто везением, если так его можно назвать, а чем-то более серьезным. Все потому, что трек на самом деле получился очень удачным, успешным, и всего за 6 недель оказался на позиции номер 1. Там он решил побыть несколько недель, ну, как минимум. А следующее тоже, в общем-то, по плечу остаться на первом месте, имеется в виду Кости Лакости, и продолжить этот хит-парад возглавлять. Но все зависит только от вас и от вашего решения, дорогие друзья. Сайт в интернете продолжает быть открытым для вас, для ваших голосов и ваших симпатий. www.radio.r.lt. Я вас с большим удовольствием оставляю в хорошей компании нашего победителя двадцатки очередного. И, конечно же, прощаюсь совсем ненадолго. Желаю вам приятных летних ощущений от тех действий, которые вы сами запланируете и обязательно воплотите в жизнь. Хорошего вам настроения, солнечных деньков, и услышимся через недельку здесь, на Радио Р. Пока. До скорых.
0: Первое место.

Радио Р. А что? Мне нравится.

0: Радио Air Energy. Зарядись энергией.
1: Viens, je t'emmène sur ma planète.

Долг и честь, кавалер, условность. Дай вам Бог целый полк любовниц, изъявляя при всем готовность, страстно любящая вас.

вопросы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальные пары, самые классные форсы. Ты любишь меня?